0: Да, все правильно, как в песне поется. Просыпайтесь с первым утренним шоу. Ну а пятницу тем более начинайте с нами. У нас уже, знаете ли, наболел, он кипел, что-то где-то не работает, а кому-то, наоборот, радость приносит этот день.
1: Это все мы благодаря вашим сообщениям поняли вот эту картину мира. Но давайте сначала с предупредительной информацией. Спасибо вам, что присылаете. Неработающие светофоры, пожалуйста, Зыряновская и Восход. Ну, как-то неприятненько,
0: ну,
1: да?
0: Ну, так, серьезненько, ну, да. Мне, как бы... кстати, ехать на ГПНТБ после эфира.
1: На ГПНТБ, ну, конечно.
0: Это вам на К, а нам на Г. Понятно, могу себе позволить пятницу в Г поехать. ГПНТБ, давайте чините быстрее.
1: Александра написала: поздравьте моего любимого мужа Андрея с днем рождения. Мы преодолим все неприятности. Пусть Новый год жизни будет восхитительным, бодрящим. Люблю тебя, твой хомяк.
0: Классная поддержка и важные слова. Андрей, мы с Юлей тоже поздравляем вас с днем рождения.
1: Ну и что касается нашего с вами общения, то мы продолжим его уже через несколько минут в рамках обсуждения серьезнейшей темы.
0: Абсолютно. У нас это... в первом утреннем шоу вообще все серьезно.
1: И сегодня в обсуждении нашей темы сможет поучаствовать любой человек.
0: Да по нашим темам можно писать расписание заседаний Госдумы, что нужно обсуждать в нашей стране.
1: Я согласна.
0: Понятно. Мы, конечно, профукали вот эту выборную кампанию. Но кто знает, то знает, друзья. Ну а если серьезно, великолепной вам пятницы и крепкого здоровья желает генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: А в «Гемотест» контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Отправили цены в нокаут. В «Гемотест» скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7:10 в Новосибирске. Как приятно, особенно в пятницу, обсудить даты и праздники.
2: Очень даты.
1: Даты и праздники.
2: Ну, так я так же.
1: Конечно.
2: Даты и праздники.
1: Что ты слышал? Ну, хотя я тоже, если честно, об этом думаю, особенно по пятницам.
2: Ну, а какие праздники у нас сегодня не только имеются в пятницу, но и в субботу-воскресенье. Давайте посмотрим. Традиционно в пятницу изучаем на ближайшие три дня события. Ну, начнем с дня сегодняшнего. Сегодня Всемирный день почты.
1: Поздравляем все всемирные почты. И отделение, и электронную почту
2: именно.
1: Тоже лично поздравляю.
2: Всемирный день яйца. Ну, как будто бы надо что-то. Яичница,
1: давайте
2: омлет.
1: Давайте поспорим, что было первым, курица или яйцо.
2: День специальной пожарной охраны МЧС России сегодня.
1: А тут без шуток поздравляем.
2: Ребята,
1: спасибо
2: у вас
1: за работу.
2: Серьезная работа. Поменьше вам выездов, чтобы меньше было вот таких ситуаций. В субботу, завтра, мы отмечаем Всемирный день психического здоровья.
1: Это не ко мне. Я тот еще псих.
2: Всемирный день мигрирующих птиц.
1: Вот это да, я когда...
2: Я бы хотел быть мигрирующей, да.
1: У меня когда с психическим здоровьем начинаются проблемы, я хочу расправить крылья и улететь от этой суеты.
2: Дней на 10, да, вот это, стать мигрирующей птицей и потом вернуться загорелым.
1: Конечно, да.
2: Международный день каши завтра можно отметить.
1: Это я люблю.
2: Ну и день рождения социальной сети ВКонтакте. 20 лет ей, между прочим, исполнилось в 2006 году.
1: Обалдеть, круто как.
2: В 2006 году появилась социальная сеть ВКонтакте. В воскресенье мы отмечаем Международный день девочек. Ну, кстати, мужской день тоже в октябре, помните, да, в России ввели...
1: Венеца? Или кого? Мужика?
2: Ну, как он называется?
1: Брата-братухи.
2: Российский день.
1: Чувачка.
2: Мужской. Где-то к концу октября.
1: Найдем, узнаем, хорошо. Видишь, психическое здоровье мне как мотает.
2: Я чувствую, прям, да, прям надо таблеточку принять. Всемирный день против боли, кстати, в воскресенье отмечается.
1: Воскресенье?
2: Да.
1: Как, неправда, не вовремя. Там знаешь, какая боль будет? Осознание, что в понедельник на следующий день.
2: Какая боль!
1: Они Всемирный день боли
2: какая
1: воскресенье
2: боль!
1: Устроили, ну.
2: Ну и день работника сельского хозяйства и перерабатывающей
1: спасибо
2: промышленности в России.
1: Спасибо вам, друзья. У вас сейчас жаркая пора и морозно-жижная, и лужная, всякое разное. Сил и терпения. Поздравляем.
2: Ну а что касается именинников сегодняшнего дня, но это люди, которые родились, которых, к сожалению, нет, но они оставили музыкальный
1: легенды,
2: след.
1: Просто
2: ну,
1: легенды.
2: Во-первых, это Джон Леннон. На выходных отмечая день рождения, отмечал бы, к сожалению, да. И Олег Жуков. Вы скажете, кто это, друзья? Это тот самый замечательный один из экс-участников группы «Дискотека Авария», той самой первой. Тот
1: да,
2: самый.
1: Рэпер большой, классный, талантливый.
2: И добрый. Говорили,
1: поэтому
2: что он невероятно добрый.
1: Чего-то там из старенького, из «Дискотеки Аварии» послушаем обязательно.
2: Ну а что касается нашей сегодняшней темы, мы решили, как ты сказал, пошариться, простите за это слово, в карманах.
1: По карманам шарить будем.
2: Мы сегодня решили выяснить, так как сейчас пришло то самое время, тот самый сезон, когда мы достаем куртки, пальто, одежду и носим ее активно. Ну и, собственно, вопрос. А что у вас сегодня лежит в карманах верхней одежды?
1: Ты хочешь куртку принесу?
2: Ну, я верю тебе, но
1: ну, ладно,
2: обычно.
1: Я так расскажу.
2: Ну скажи, что у тебя?
1: Ну, во-первых, все банально, как этот мир, Юлечка.
2: Ну давай.
1: Ключ автомобиля.
2: Так.
1: Который с марта его не надо доставать, подходишь, все открывается само.
2: Угу.
1: Вот. Телефон.
2: Так.
1: Ключи от квартиры.
2: Так. И это все в карманах лежит?
1: И наушники, AirPods маленькие, тыкашки. А еще карман у меня, который есть вот этот вот для карты горнолыжника.
2: Ага.
1: Туда я вчера положил, наконец-то, за 1000 лет впервые наличные.
2: Да ладно?
1: Да. 500 рублей.
2: Правда, ну, потому что другие карманы заняты наушниками,
1: съел
2: ключами.
1: Съел шаурму, и потом осталось 180. А то и 150.
2: Нет, у меня все время валяются чеки. Бесконечно. Чеки из магазина.
1: Потому что Юля ищет, какая акция следующая, на чем можно сэкономить.
2: Ну, это во-первых. Я
1: ты заразила меня этим дурацким. Хотя нормальная, прикольная привычка. Я тут 100 рублей сэкономил.
2: Взял чек, а там вот скидка 100 рублей. А, я просто всегда беру чеки, когда у меня, знаешь, где-нибудь на кассе самообслуживания спрашивают, чек распечатать? Ну, автомат спрашивает. Я такая, конечно, конечно. Потому что мне нужно все проверить.
1: Я
2: ничего не проверяю обычно, но мне нужно все проверить.
1: Я не на кассе самообслуживания.
2: И эти чеки в карманах бесконечно.
1: Я шутку придумал кассиру, всегда говорю. Она говорит, вам чек нужно? Я говорю, нет, спасибо, у меня электрический. Ну, на электронную почту,
2: ну,
1: которая
2: понятно.
1: Приходит.
2: Вот, что еще в карманах? карманах. Карта у меня лежит банковская.
1: Какая?
2: Банковская.
1: Я думал города, чтобы не потеряться.
2: Ну, это я тоже могу. Нет, банковская карта лежит. Надо ее, кстати, вытащить, потому что...
1: Есть что-то из необычного, ну?
2: Чеки.
1: Это так.
2: Что еще из нее? Пакетик. Кстати, в магазин, понимаешь, потому что я не хочу 10 рублей платить за пакетик.
1: Я вспомнил, мне еще конфетка для горла.
2: А, да, ну
1: да,
2: ты
1: леденец.
2: Же, это как человек.
1: Надо проснуться, да. Это я сейчас в студии уже два пирожных съел и 3 стакана чая, а по дороге помогает.
2: В общем, друзья, а что лежит у вас в карманах верхней одежды? Для этого нужно просто сейчас засунуть руки в карманы и узнать.
1: Пропуск на предприятие, без которого вас не пускают.
2: Кстати, точно.
1: Может быть, ручка, без которой ваша работа не работает.
2: Вариантов-то огромное количество. Чеки, ключи, телефоны, деньги, перчатки, возможно. Я уже достала, кстати, перчатки. Уже пора их носить. Наушники, пластиковые карты. Возможно, у вас вообще ничего нет в карманах.
1: Да, и такой вариант имеется.
2: Пустенькие в этом плане.
1: Давайте прошвырнемся по карманчикам. Вариант ответа есть, голосование присутствует. Но мы любим ваши истории, которые можно текстом отправить или голосом к нам в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107.
2: Ну и, кстати, в наших соцсетях уже и голосование стартовало. Вы
1: точно
2: можете заходить.
1: Точно.
2: Ну и в комментариях ждем ваши истории. Итак, что лежит у вас в карманах верхней одежды? Пожалуйста, делитесь своими историями.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
3: Партнер рубрики «Офтальмологический центр Глазко». ООО «Сибирский центр профилактики и лечения близорукости Глазко».
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Done.

0: 7.20 в Новосибирске, друзья. Это радио Юнитон. Пушу, вспомнили дискотеку «Аварию». А теперь вернемся в настоящее. Пятница, сегодня 9 октября. Год 2026. Мы изучаем содержимое ваших карманов.
1: Ну, не просто карманов, а верхней одежды. Раз уж мы сейчас все переоделись уже
0: утеплились.
1: В тепленькое.
0: Что обычно вы носите в карманах? Рассказывайте.
1: Ну, давайте посмотрим. Нас интересует в большей степени, конечно, сегодняшний день.
0: Ой, Оксана написала, 100 лет не видел платочек носовой.
1: И
0: точно.
1: Наталья тоже написала, тоже да носовой платок носит. Да, как интересно. Ладно, Денис пишет, в куртке кошелек с документами на авто и права. Кошелек отдельно, то есть права отдельно.
0: Отлично, так. Ну, чтобы если потерять, то по отдельности.
1: Именно так.
0: Желаем не терять ничего.
1: Так, Наталья написала, у меня в кармане лежит пакетик с фигурками-чувачками. Это так написано. Это такие черненькие с глазками большими фигурки.
0: Головастики.
1: Ношу с собой, чтобы незаметно налепить мужу в машине на панель.
0: А зачем мы это рассказали? Надо было имя хотя бы не говорить.
1: Мы будем надеяться, что не слышал муж.
0: Если, уважаемый муж...
1: Если у вас появились чувачки...
0: Появятся чувачки... Знаете, весь город этого ждал.
1: Вообще опасно, когда у тебя появляются в машине какие-то чувачки.
0: Ну, Юль, ну, выходные у подъезда, музыку послушай.
1: Дальше. Александр нам написал. У меня... Так как одежда рабочая, то там, значит, рабочая шапка с рабочими перчатками, круглогубцы. Я сегодня новое
0: Юля
1: слово узнала.
0: Новое словечко круглогубцы.
1: Я знала плоскогубцы, так круглогубцы.
0: Так посмотрите, фотку даже прислали.
1: Да, и канцелярский нож. Ну вот все, что требуется для работы.
0: Для работы нужно.
1: Давайте аудиосообщение послушаем от Антона. У него тоже своя история на нашу сегодняшнюю тему. Давайте послушаем.
2: Доброе утро, дорогие ведущие. Как говорила моя бабушка Антоша, в карманах не должно не лежать ничего. Ни выпирать, ни лежать. Ничего лишнего, только деньги. Я говорю, а как же деньги, что не лишнее? Она говорит, нет, деньги это нужно и полезно.

0: полезное. Только им можно лежать в карманах.
1: О, да как.
2: Было бы неплохо, а бабушка
1: не
2: молодец.
1: Не зря я вчера наличечку положил, правда, почти все потратил.
2: Это в твоем случае как-то сработало в плане трат.
1: Не, проесть бы только все, на еду.
2: Ну и еще давайте сообщение. Алексей нам пишет: у меня в кармане ключи от квартиры, телефон, наушники, очки, пропуск на работу, банковская карта, всякие для вредных привычек. Ну ничего себе у вас карманы, Алексей.
1: Вместительные, хорошие карманы.
2: Мощные такие карманы, конечно.
1: Пишите еще и голосуйте, друзья, что касается информации про еду, да про еду, да по хорошей цене. Сейчас все расскажем и напомним.
2: И, кстати, обратите внимание,
1: шоу «Пуш» – гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Именно здесь цена дня на Волочаевской 57/1, в частности, свинина на кости, охлажденная, всего 269,90 за килограмм.
1: Цена дня, вперед сегодня!
2: Держим курс на «Маяк». Hey!

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Грудинка старорусская, копчено-вареная, барский продукт за килограмм 599,90. Горошек зеленый, «Фрау Марта», стекло 450 грамм 104,90. Колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая 560 грамм 289,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
2: Радио. Реклама.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
5: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
6: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
9: Морский продукт для людей с широкой душой.
10: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
14: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
15: FM 107. Радио
16: Юнитон. She's got back. Dark brown eyes. She ain't looking shy. Dancing to my song.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7:29 в Новосибирске. Друзья, это радио «Юнитон». Пуш, хочется узнать, как прожить этот день, что звезды нам напророчили. Давайте выяснять в эфире «Гороскоп».
2: Овны, сегодня нужно пробовать что-то новое. Блюдо, место или необычный формат отдыха. Соглашайтесь, если обстоятельства позволяют, потому что эксперимент окажется очень удачным.
1: Привет, овны-экспериментаторы. Далее, тельцы, даже скучная рутинная работа требует творческого подхода. Фантазия спасет вас от уныния и плохого настроения, поэтому фантазируйте.
2: Интересно, а как с фантазией вот бухгалтеру быть? Вот как подойти с фантазией к табличке с зарплатой?
1: Надо позвать другого бухгалтера и сообразить, пофантазировать вместе.
2: Пятница. Это уже будет не работа, я тебя умоляю. Близнецы, даже если окружающие не правы, будьте сегодня к ним лояльнее. Попробуйте метод пряника, а не кнута. Найдите пути, как лучше организовать процесс и донести до коллег нужную информацию.
1: Но, близнецы, опять же, какой пряник? Вот шоколадная или ночка, это я приду к вам, да, вот. Если вот вы меня
2: позовете. А вот если вы с мятным придете?
1: Ну, да, так себе, конечно. Далее, раки, сегодня график успешности не на высшей точке. Впрочем, вас это не будет смущать. Падения заставляют работать активнее, чтобы следующий взлет был еще выше. Так вообще не падайте, не смущайтесь.
2: Я вообще не уверен, раки, что сейчас руководство раков такие... Ну ладно, падайте, я вас потом подниму.
1: Держитесь на одной высоте. Сегодня никуда не закарабкивать, не вкарабкивать.
2: Львы, наступает пора новых романтических отношений. Не бойтесь, будьте искренни и открыты. Зачем бежать от того, о чем вы мечтали?
1: Далее, девы.
2: Я просто думала, а что делать, если вы уже в паре?
1: Ну, Юль. Так можно же найти способ освежить, обновить отношения.
2: Хорошо, ну, хорошо, убедил.
1: Поставьте, как вот я ноутбук принес на обновление системы. Обновите там где-то, добавьте искорки в существующие отношения. Далее, девы вас сегодня не понимают, не слышат, не принимают вашу точку зрения, и дев это разозлит. Есть вероятность, что вы узнаете о себе не самые приятные вещи. Ну, конечно, когда я злой, вы можете про меня там такого наговорить в ответ. 1-1 на будущем.
2: Весы. Утро у вас будет удачным, чего не скажешь про послеобеденное время. Вторую половину дня вообще лучше посвятить только себе с минимумом общения и минимум людей.
1: Ну,
2: так мы
1: все
2: запланировали что-то на пятницу, что-то с друзьями, отменяйте.
1: Весы, какие люди, зачем они вам нужны? Мы есть у вас есть пуш. Ну, здорово же. Далее, Юлия и Скорпионы. То, что вы любите трудности, ни для кого не секрет. Но сегодня не тот день, когда стоит штурмовать новые вершины. Перенесите сложные мероприятия и сделки на потом, Юля. Угу. Уважаемые Скорпионы, пятницу проведите спокойно и ровно.
2: А у меня уже неспокойно началась. Ну, вот с тобой, ну какое спокойствие? Ну.
1: Я говорю, спокойно и ровно.
2: Я не могу спокойно,
1: Иди на диванчик, ложись ровно, я тебе сейчас массаж сделаю. Ну, Юль, как-то успокою тебя ровненько. Положу. А что это Дед Мороз включился в Юлю, вселился, вы слышали? 9 октября. О-хо-хо-хо-хо. Началось.
2: Тренируюсь. Давайте
1: посмотрите,
2: стрельцам переходить.
1: Как обещание массажа выводит Юлю из рабочего состояния.
2: Из равновесия.
1: Ладно.
2: Давайте, стрельцы, вас ждут приятные новости. Возможно, кто-то вернет долг, придет премия или просто удачно сложится обстоятельства с деньгами. Чуть-чуть все про деньги у вас сегодня. Наслаждайтесь этим прекрасным моментом.
1: Точно, ловите момент. Далее, козероги, письмо, звонок или разговор по душам с близким человеком помогут вам справиться с плохим настроением в этот день и вернуться в рабочее состояние. Правда, возможно, конфликты с детьми, младшими родственниками, имейте это в виду. То есть в рабочее состояние вернулись, потом звонок. Мам, а где у меня то? А где это?
2: Это
1: а
2: ладно.
1: Я в школу опаздываю.
2: Да. Водолеи, сегодня вам будут делать замечания, причем порой даже малознакомые люди. Не принимайте все близко к сердцу, но истина в их словах все же хотя бы частично, но есть. Поэтому.
1: А что это водолеи? Они вообще малознакомые, вообще надо вот принимать близко к сердцу.
2: Вот, кто вы тут? Пу на вас.
1: А потом задумайтесь, все-таки истина есть, звезды говорят. Ну и внимание, рыбы, день подходит для завершения старых дел. Разберите завалы, закройте вопросы, которые давно висят. У вас вопросы висят. От рыбы. Ну что же вы довели до такого состояния-то? Освободите место для нового.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:38 в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон. Пуш, у нас для вас важные данные, цифры, ветер, осадки. Да что ж такое-то?
2: Ну давайте начнем с того, во-первых, давайте с приятного, да, что через несколько минут у нас игра под названием «Операция подмена».
1: Организуем музыкально и качественно.
2: Ну и еще о погоде расскажем на сегодня и выходные.
1: Сегодня в городе ожидается дождь, ветрено, и, сами понимаете, штормовые предупреждения к нам прилетают. Ветер будет юго-западный, порывы до 18 метров в секунду. Сейчас за окном около 6 градусов, днем плюс 8, плюс 10.
2: Ну и смотрим, что нам в выходные пообещали.
1: Давайте записываем.
2: Синоптики.
1: Суббота.
2: В субботу плюс 5, плюс 7 градусов. Правда, местами небольшой дождь.
1: И мокрый
2: снег. Не жарко,
1: снег.
2: Да? В воскресенье около 8-10 градусов. Правда, кстати, днем уже преимущественно без осадков.
1: Ну, это радует.
2: Не может не радовать.
1: И на работу пойдем в понедельник, и в школу.
2: Около плюс,
1: же показателями,
2: да, примерно,
1: да?
2: Плюс 10, 10, плюс 11 градусов. И местами, к сожалению, небольшой дождик ожидается.
1: Вот такие данные погодные. Дальше развлечения и подарки. Будьте рядом, далеко не уходите.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
5: Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: Друзья, у нас поставили тут камеры же. У нас видеотрансляция на сайте uniton.ru и в группе ВКонтакте. И мы ведем сейчас себя с Юлей, знаете как? Как ты на футболе ругаемся. Как... Но мы не ругаемся, мы просто...
5: А, то есть это когда на спортивных мероприятиях нельзя же в видеотрансляции, рукой, да, ругаться? Мы не то что ругаемся, мы просто произносим правильный ответ на камеру.
4: Мы произносим название, вот там все дела. Ответы верные. Вдруг по губам читать. Сейчас прикрылся. Сейчас все будет. Давайте расскажем, как мы играем и во что. Операция «Подмена» — это музыкальная премьера нового юбилейного сезона.
5: Мы сейчас вам включим фрагмент песни. Правда, песня-то изначально хитовая, но мы поменяли в ней музыку и даже частично текст.
4: И, возможно, родится новый хит. Ваша задача — догадаться, кто поет эту песню в оригинале.
5: Сегодня вас музыка может немного спутать.
4: Но
5: ох,
4: она пятничная,
5: спутать.
4: Прикольная, да, но уводит в другую сторону.
5: Ну, а свои ответы, друзья, вы присылаете, кто исполняет эту песню в оригинале, к нам в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107. Обязательно указывайте свой номер телефона с вариантом ответа. Ну и тот, кто первый пришлет правильный ответ,
4: тому
5: тот,
4: вкусно будет.
5: Тот получит сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шаурмы. И иногда же лучшая идея рождается очень просто. Написать друзьям «встречаемся на шаурму», а дальше все. Дальше, мне кажется, как в тумане. Все.
4: Точно, точно.
5: Безумно крутая шаурма. Вкусно одному, еще вкуснее вместе, а еще вкуснее, когда ты получаешь это бесплатно.
4: А еще будет музыкально, ловите задание по пятничному. Погнали!

0: 7.48, пора подвести итоги игры «Операция подмена». Сегодня было музыкально и по пятничному, а мы именно так и хотели. Давайте напомним задание игры и пробежимся по неверным ответам и поздравим победителя.
1: Итак, напомним, это суперхит, в котором мы поменяли музыку и текст.
0: Стиль. И получилось вот что. Оп! Давай, Юль!
1: На что-то похоже,
0: Да, да, да.

0: Вот такая музыка, вот такое настроение, вот такая пятница, друзья. И, конечно же, вы написали, что это группа «Ленинград».
1: Ну, друзья, нет, мы же берем известный хит и меняем стиль музыки полностью.
0: Мы...
1: Это известный хит только в стиле группы «Ленинград»,
0: да,
1: но это не группа «Ленинград».
0: Сделали, перепутали, запутали. Из неверных ответов прилетал «Бурито», «Нилетто», «Дискотека авария», «Григорий Лепс» и даже группа «Руки вверх».
1: Ну, а правильный ответ, вы сейчас поймете, что все было легко.
0: На
1: что
0: часах.
1: Это... 0-0. Это группа «Добро». Именно этот вариант ответа нужно было нам прислать. И причем сделать это быстрее всех, чтобы заполучить сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шаурмы.
0: Безумно крутая шаурма кого угощает срочно?
1: Нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 4113.
0: Поздравляем от всей души. Ну и слушаем оригинал от начала и до конца.
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Буш».
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
6: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
7: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 17 октября. Главная

0: Еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
2: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
1: Не спеши нарушать.
2: Спеши научиться управлять безопасно.

0: В Новосибирске 8:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для 7.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: здрасте, здрасте, доброе утро с пятницы. Я предлагаю в честь пятницы переименовывать шоу Пун.
1: А, так, Пуш. Ну-ка, что, во
0: посмотри,
1: что переименовать?
0: Пуш — это первое утреннее шоу.
1: Так.
0: А в пятницу мы будем Пупш.
1: Пупш?
0: Первое утреннее пятничное шоу. Пупшики, привет, пупшики!
1: То есть нас называли пушистики, пушики, а теперь мы будем пупшики, да?
0: И наши слушатели пупшистики тоже.
1: Ну что, друзья, так как мы пупшики, то и вы, соответственно, тоже пупшики, поэтому наша прекрасная, дружная, эфирная семья пупшиков передает вам огромный привет.
0: А если бы мы вещали в обед, мы бы были первое обеденное пятничное шоу «Попш». Другие варианты придумайте сами.
1: Ну и давайте почитаем ваши варианты.
0: А если бы мы в Иркутске вещали, в Иркутске, Иркутске, пипш. Первое иркутское пятничное шоу, пипш, пипш, пипш.
1: Я просто думаю, все ли гласные сейчас будут перебираться?
0: Оп, давай, давай, пятница, давай.
1: А что еще, пипш? Это что-то белорусское. Пипш?
0: Да.
1: Ладно, давайте к теме. Мы сегодня решили немного заглянуть в ваши карманы, так как на улице уже холодно, мы достали все с вами куртки, пальто и прочее.
0: Удобно, есть что куда положить.
1: Есть карманы. И по этому поводу мы сегодня, как сказал Артем, немного пошаримся в ваших карманах. Выясняем, а что вы носите с собой в карманах? Что у вас в карманах сегодня лежит?
0: Прям интересно.
1: Ну, давайте почитаем. Меня, кстати, удивило несколько сообщений. Вот, например, на написал нам и Василий в телеграм-канале,
0: так.
1: И Георгий нам написал в Макс-канале.
0: И все на «и». И Василий, и Георгий.
1: Георгий.
0: Что же пишут?
1: Например, Георгий пишет, а у меня зажигалка лежит, хоть я и не курю, а вдруг кому пригодится?
0: Ну, на торте свадебном свечки зажечь.
1: Например.
0: Постоянно же все ищут, где у кого чем, что.
1: Ну. Вот у Василия просто тоже лежит зажигалка, сам не курю, но много раз пригодилась для каких-то других целей.
0: На торте свадебном зажигайте свечи.
1: Вот, еще Василий написал, что у него всегда в кармане ножичек лежит, очень удобно яблочко почистить, посылку с маркетплейса открыть, веревку отрезать какую-нибудь, ну, именно в бытовых
0: опасный
1: целях.
0: Опасный человек.
1: Вообще. Так, дальше. Давайте еще читать сообщение. Меня удивило послание от Татьяны. Меня удивило
0: почему?
1: Даже не столько от Татьяны, что оно пришло, что написали несколько девчонок примерно
0: давай,
1: на эту же тему. Детские носки лежат в кармане, пишет
0: ну,
1: Татьяна.
0: Ну, это режим мамы включен.
1: Да, отвожу дочь в сад, забираю из кабинки предыдущие носки и постоянно забываю выкладывать по возвращению
0: спасибо,
1: домой.
0: Спасибо, Татьяна, малышке привет.
1: Дальше, еще сообщение. Вот написал нам Даниил, у него в куртке либо ключи с телефоном, либо перчатки.
0: Видимо, ключи с телефоном нельзя складывать в один карман. Помните об этом.
1: Портится телефон, да?
0: Вашему стеклу защитному, если оно есть, сразу придет кирдык.
1: А на то оно и защитное. Ага. Пусть защищает от ключей. Нечего вот это вот валяться. Так, дальше. Огромное количество сообщений от владельцев собак, которые носят в кармане, естественно, либо
0: молодцы.
1: Корм, либо пакетики
0: молодцы, правильно,
1: для собачек.
0: Правильно,
1: либо и то, и то, что, скорее всего. Дальше. Евгения написала. В карманах ключи от квартиры, машины, телефон и ну, те самые кусочки лакомства для дрессировки собак. Ну и еще несколько посланий. Например, Вадим написал.
0: Записывайте.
1: Я просто увидела список.
0: Да.
1: У меня в кармане целое состояние. Мелочи немножко, вкусняшки для кошки.
0: Это стих.
1: Да, ключи от квартиры, от машины брелок, пропуск на работу и на всякий случай свисток, а еще кошелек, носовой платок, какой-то шнурок, семок, чуток. Вроде бы все, ничего не забыл. Всем удачи во всем, а плохая погода нам нипочем.
0: Браво, браво, Вадим. Такое ощущение, Вадим, что вы готовитесь к зарядке для ума. Мы же будем стихи сочинять в этом часе.
1: В этом часе это случится. Вы тренируйтесь, тренируйтесь. Ну и ваши сообщение, друзья, мы еще обязательно почитаем, а пока давайте посмотрим на голосование.
0: Оно идет в группе ВКонтакте, в Макс-канале, в Телеграм-канале.
1: Мы, безусловно, предложили, наверное, самые популярные варианты, что может лежать в карманах верхней одежды. Но вот сейчас на первом месте находятся ключи.
0: Нормально.
1: На втором месте вариант ничего. Просто пустенькие карманы.
0: Ничего на свете лучше нету. Оп.
1: Зачем вам карманы? Посмотрите. Давайте заберем карманы
0: сказали
1: у тех, кому
0: же,
1: и не
0: нам
1: надо.
0: Антон в том часе... Юль, ну что? Кстати, кто не слышал, там ему бабушка сказала, примета такая, в карманах должны быть только деньги. Так. Нет денег, значит, ничего нет.
1: А значит,
0: нет. Конечно.
1: Как это грустная история. Ну и на третьем месте телефон. Деньги, кстати, сейчас даже не на четвертом, а не на пятом месте.
0: Пишите еще, рассказывайте, друзья. До 10.00 времени предостаточно. Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гимн». гемотест.
1: И, кстати, в гемотест можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Отправили цены в нокаут. В «Гемотест» скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: Ну, неудивительно, Юль, дождик пошел, ветер дует, настроение
2: аварии
1: пятничное.
2: Аварии появляются.
1: Суета какая-то, друзья, на дорогах, конечно,
2: не очень просто. Сложно сейчас, давайте. Не просто, а очень сложно.
1: 5 баллов мы видим в Яндекс.Картах, но такое ощущение, что 6,5 уже.
2: Ну, давайте по порядку. Сейчас быстренько пробежимся по левому берегу, где здесь затруднения. Давайте начнем с улицы Троллейной, которая уже практически от Немировича-Данченко сегодня стоит, и до въезда на Тещин язык. Сложности есть на площади Кирова и выезд с... с улицы Сибиряков-Гвардейцев,
1: Громова.
2: Да, там ДТП, друзья, поэтому будьте аккуратны. Еще про левый берег. Естественно, улица Станиславского стоит уже практически от Степной до площади Труда. Ватутина от Пермитина уже ежедневно стоит до площади Труда, причем достаточно серьезно. Ну, а самые большие серьезные, конечно, проблемы сейчас — это с заездом на Октябрьский мост.
1: Туда, друзья, вообще с левого берега не попасть.
2: Не надо туда.
1: По Маркса пробочка от Студенческой, от Геодезической, по Немировича Данченко параллельно курсом практически от новогодней, и просто Октябрьский мост весь красно-бордовый.
2: А из-за чего? Ну давайте вот теперь как раз и к вашим сообщениям в том числе. Нам писали, что не работает светофор на пересечении Зыряновской и Восхода.
1: Зыряновской
2: и
1: Восхода,
2: во-вторых,
1: да.
2: Не работает светофор, вот как нам написала наша слушательница, на улице Большевистской, где Инские холмы, там не работает светофор.
1: Там еще
2: тоже
1: есть упоминание
2: и в том числе,
1: о дорожно-транспортном,
2: да,
1: происшествии.
2: Об этом, собственно, наша слушательница и написала, что там ДТП. Еще одно ДТП есть на пересечении с улицей Добролюбова. В общем, улица Большевистская сейчас — это что-то невероятное. Уже практически от разъезда и не пробка.
1: Замедляемся, да, встаем в пробочку. Ну а дальше полегче. Стандартные затруднения. Каменское шоссе, Богдашка и немного Тайгинское. На Фадеева с трудом можно пробраться. На Курчатова постоим перед объединением. И есть упоминание также о ДТП в районе зоопарка на Жуковке.
2: Да, и поэтому в обоих направлениях сейчас сложности и плановая стоит. Ну, в общем, сегодня вот эта вот небольшая серость как-то и, видимо, какая-то невнимательность пятничная повлияла.
1: Октябрьский сегодня просто скопировал пробку на Станиславского.
2: В общем, друзья, вы выбираете. Сложно подъехать к Димитровскому мосту, но легко по мосту ехать. Либо...
1: По Октябрьскому сложно по мосту, а дальше как получится.
2: Именно так. В общем, сложности сегодня присутствуют, друзья. Мы желаем вам терпения, хорошего настроения.
1: Подарки будем дарить. Ну, естественно, напоминаем, что все мы соблюдаем правила дорожного движения и вам советуем делать то же самое.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон. Если

0: молчать будем на тишине. Вот так вот. В тишине сидеть.
1: Ой,
0: так
1: грустно.
0: Будем говорить.
1: Давайте почитаем ваши сообщения поздравительные. И, например, начнем с послания от Евгения. Он просит поздравить Мирончика и Гошева с днем рождения. Ему сегодня 4 года исполняется.
0: Мирон, Мироша, поздравляем.
1: Мирон Евгеньевич?
0: О, да, извините.
1: Потому что в 4 года. Ну,
0: серьезный
1: мужчина уже, да. Еще сообщение Альбина написала. Поздравьте моего любимого сына с днем рождения. 14 лет. Там 4 было,
0: сына
1: здесь 14.
0: Зовут?
1: Зовут
0: сына.
1: Сына
0: Альбинин.
1: Сына, с днем рождения!
0: 14-летием, прекрасный возраст, паспорт получите, будет у вас важный документ на руках.
1: Ну, а вообще, конечно, и пятница, и выходные способствуют вот, организации каких-то встреч, у многих праздники. Хочется дарить подарки,
0: подожди,
1: настроение.
0: Альбина успела, написала, Егор зовут сына. Егор! С 14-летия.
1: Вот, теперь все получилось.
0: А по поводу вот праздников и настроений, и подарков?
1: Ну, а настроение себе как можно поднять? Мы можем поднять его себе сами. Вот мне, например, достаточно понюхать что-то вкусное, приятное.
0: Ой,
1: я намекаю,
0: Юль,
1: на
0: ароматы.
1: Я иду ароматы.
0: На сближение, хочешь меня понюхать?
1: Иди сюда. Ну, у тебя приятный аромат, кстати, сегодня.
0: Я перешел на зимний парфюм. Кстати, он заканчивается. Я знаю, где освежить и пополнить. Партнер шоу «Пуш» компании «Парфюм Люкс М».
1: А, кстати, «Парфюм Люкс М» работает в сфере парфюмерии уже более 25 лет. И здесь вы всегда найдете полный спектр классических ароматов. «Парфюм Люкс М» — это живое общение, профессиональные консультации и индивидуальный подбор ароматов. Приходите, слушайте и выбирайте. Цены вас приятно удивят. Адрес: семьи Шамшиных, 99, сайт parfumlux54.ru.

0: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП Максимов Игорь Борисович.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. «Парфюм Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. «Парфюм Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
3: Реклама. Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
4: Автомотив. Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
5: Какая у вас пицца самая заводная?
6: Арива!
5: Арива?
7: Петрович, наливай!
8: Наливаю!
9: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
7: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
9: А, Брозекс. Наливай.
8: Наливаю.
10: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
11: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
12: А теперь к новостям науки.
13: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
12: Телефон 230-98-58.
14: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на нож.ком.рф.
15: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
16: Додо.
17: 17 октября. Главное.

0: Летное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действует

0: до 5%. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
6: Уютно, вкусно, ярко там, где есть Додо. Додо.
7: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить. Или заметить слишком поздно.
8: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 100 и 7.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют игру «Праздничный календарь». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Друзья, вместе с нами в первом утреннем шоу сеть супермаркетов «Быстроном». Подарки для вас приготовлены. Сертификат на покупки на 1000 рублей. Ну и, естественно, пришел октябрь. Листаем календарь и находим яркие и, в данном случае, вкусные события этого дня.
4: Ну вот, если посмотреть на день сегодняшний, сегодня много имеется праздников в календаре, но мы решили обратить внимание действительно на вкусный, съедобный. Сегодня Всемирный день яйца.
3: Здорово, ну, приятно.
4: И сейчас, вот, наверное, самое популярное, если спросить, вот, что чаще всего готовят из яйца, самое первое, что приходит в голову, это яичница.
3: Конечно,
4: да?
3: По-быстрому, тем более утром актуально.
4: Ну и вот сейчас будет, внимание, вопрос, друзья, ответы на который мы будем принимать в Макса Телеграм, номер 8-983-510-107. Не забывайте с вариантом ответа указывать свой номер телефона. Кто первый ответит на наш вопрос, тот получит сертификат на 1000 рублей от Быстронома. Итак, вопрос связанный, естественно, про яйца.
3: Приступим.
4: Итак, в Австралии яичницу называют не яичницей, у нее есть свое определенное название. И если перевести на русский язык, оно звучит как, ну, некое животное в норке.
3: Ну вот, оно вообще, конечно, к норкам, мне кажется, не имеет никакого отношения.
4: О каком животном идет речь? Вот ваши варианты ответа, мы сейчас дадим подсказки. Артем сразу вспомнил дюймовочку.
3: Дюймовочку, да, там.
4: Что там был персонаж такой?
3: Но он был маминкин сынок. Он-то говорить не мог.
4: А вообще,
3: толком,
4: кстати,
3: нормально. Знаете, что он говорил?
4: Что там говорил?
3: Коакс, коакс, бреке, кекс.
4: Ну что за подсказка в лоб практически сейчас была? Я-то хотела подсказать, что у нас это слово скорее не такое негативно несет подтекст, скорее как оскорбление. Ну вот меня, если назовут,
3: давай,
4: вот этим животным в норке.
3: Если не мега добрый полицейский, а еще поддушивает вот это все.
4: А, ну и есть такой момент. Все, друзья, скорее ваши варианты ответа к нам
3: что
4: в Макс
3: за живность
4: и
3: такая?
4: Телеграм. Ну и сегодня будем надеяться, что подсказки вам действительно помогут забрать у нас классные подарки.
3: Ну, судя по тому, что мы сказали, это не крот, а к нам прилетает крот, подсказки не помогли. Через 3 минуты выясним, кому отдадим сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном».
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Подводим итоги игры. Праздничный календарь. А все почему, Юлечка? Не хочу жениться.
1: Нет, там я как там, не хочу учиться, хочу жениться. Вот так же там, по-моему, было, да?
0: А потом, когда мама-то ему сказала, найди себе симпатичную подругу с бородавками и женись на ней. Ну, там он и задумался.
1: К чему вся эта история, сейчас расскажем. Несколько минут назад мы вам дали задание, рассказывали про праздник, который сегодня отмечается, Всемирный день яйца. И по этому поводу задавали вопрос о том, что в Австралии яичницу называют определенным образом. Некое животное в норке.
0: Были
1: о каком животном шла речь?
0: И кроты, про дюймовочку, если вспоминали, еще прилетали кенгуру, улитки были в большом количестве, мышь, утконос, ехидный бобер, скунс, змея, страус. С лягушкой.
1: Ну, а что касается правильного близко. Ответа, лягушка близка, но все-таки верный ответ, друзья, это жаба в норке. Я бы такое есть не хотела бы вот с таким названием.
0: Очень странно.
1: Но есть такая версия, и жаба – правильный ответ. И давайте смотреть, кто быстрее всех с нашей жабенкой
0: да,
1: справился.
0: Кто ее, знаете, это приструнил-то, а?
1: И первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 9760.
0: Я просто смотрю на сообщение, мы вас поздравляем с победой. Там написано «жаба» и номер телефона. Такое ощущение, что обозвали нас как-то вот это.
1: Нет, ну, друзья, ну, знаете, вот это сообщение сейчас нашему слушателю принесет подарок.
0: Да, вручаем. Быстроном угощает. Сертификат на 1000 ваш.
2: Праздничный календарь. В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном». ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года конфеты «Эншафе» новосибирские. Весовые по 89,90 за 100 грамм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до покупателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, это первое утреннее шоу. Погодные данные у нас имеются, но они подождут. Надо на стол накрывать уже поляну, друзья.
2: А почему?
1: Строгайте салаты. У нас столько дней рождений. Вы нам об этом пишете, поздравим, передадим.
2: Ну давайте, несколько ваших поздравительных сообщений. Мария просит поздравить своего сына Димульку с 8-летием. Очень его любим и радуем. Мамочка Мария и папочка Евгений.
1: Дорогой Димулька Дмитрий. Как Юлечка любит, зная имя папы, говорит, что у нас Дмитрий Евгеньевич отмечает день рождения сегодня. Мы поздравляем. Прекрасный возраст. Все впереди. Ярких праздничных дней и крутых подарков.
2: Ну и еще, кстати, поздравим, давайте, Константина. Он написал, что у него сегодня день рождения.
1: Да ты что?
2: Константин Дождиков, он прям так и написал. Давайте Константина
1: вот
2: поздравлять.
1: Дождики-то идут, потому что Дождиков, Константин, день рождения отмечает. Побольше вам солнечных дней и радости.
2: Именно так. Ну а если у вас тоже какие-то приятные события, делитесь с нами. А самое главное, мы с вами будем отличным настроением делиться и подарками.
1: Ой-ой-ой, что будет.
2: Совсем скоро у нас зарядка для ума в эфире, поэтому готовьте мессенджеры для участия и получения подарков.
1: Мы так рады и счастливы, но хоть у кого-то ум есть, в отличие от меня. Заряжать будем.
2: Заметьте,
1: да?
2: Меня это не смущает. Ну давайте.
1: На контрасте работаем.
2: Пару слов о погоде еще расскажем, что нам синоптики пообещали на сегодня, на пятницу и выходные.
1: Сегодня дожди, у Константина же день рождения, дождиковый дождь сегодня. Ветер южный, порывы до 18 метров в секунду. Температура плюс 8, плюс 10, около 7 градусов уже в Новосибирске.
2: Что касается выходных, в субботу нам синоптики пообещали около 5-7 градусов днем. Около 5-7 градусов днем, плюс, естественно, и даже небольшой дождик. В воскресенье преимущественно без осадков, ну и температура воздуха чуть повыше, плюс 8, плюс 10, и примерно такие же температуры будут в понедельник.
1: Что ты смеешься? Я сердечки отсылаю
2: это сердечко
1: во
2: было?
1: Все камеры нашей трансляции.
2: А, это сердечко. Никогда не могу понять, что вот это сердечко.
1: Это сердечко, двумя пальчиками теперь
2: это
1: можно.
2: Это галочка.
1: Галочка
2: это галочка.
1: Это Галина Константиновна, продавец в магазине у дома. Это сердечко.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце. Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают зарядку для ума. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: Ну здорово же, ну приятно. Давайте ум разомнем, стихи сочиним и дальше по делам пойдем.
4: И подарки-то забрать еще
3: и
4: нужно.
3: И подарки заберем, ну, подарки, давайте вот, я готов еще поискать.
4: Ты как упустил такой пункт. Ну что, друзья, давайте сейчас напомним правила игры «Зарядка для ума», которую мы проводим вместе с компанией «Белое дерево», производителем натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутила». И вот целый набор фруктовых батончиков, плюс еще гранола, мюсли, вот это все в подарок входит. Мы все вам это отдадим, если вы будете автором самой интересной, креативной, неожиданного стихотворения продолжения первой строчки.
3: Много нам не надо, строчку 2, максимум 3 к нашему заданию. Отправляйте в Макс и Телеграм обязательно, друзья. Вместе со своим творением указывайте свой номер телефона.
4: Ну и так как «Фрутилат» — это все натуральное, вкусное, и сегодня мы вот как раз решили в стихотворении использовать...
3: То сочетание, которое есть в батончике.
4: Именно. И сегодня первая строчка, начала стихотворения, которое вам нужно продолжить, звучит так. «Финик и миндаль пришли на фестиваль».
3: О, ничего себе.
4: А вот теперь вы продолжаете.
3: Будем фестивалить сегодня.
4: Можете дополнить одной строчкой, можете двумя, тремя. Самое главное — успеть это сделать, пока звучит две песни в нашем
3: минут
4: эфире.
3: Минут 7-8 у вас есть, но лучше, чем быстрее, тем лучше, вы же понимаете.
4: А свои варианты ответа вы присылаете к нам в Макс и Телеграм, номер 8-983-510-107. Не забывайте вместе с вашей версией стихотворения еще обязательно писать номер
3: два
4: телефона.
3: Два раза уже об этом сказали. Напомним задание и пойдем принимать ваше творение.
4: Итак, «Финик и миндаль пришли на фестиваль».
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Сань, ты чё, пират?
1: С чего это?
0: Ты одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
6: Каникулы в Китае. Level 11.
7: Это легенд, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.

0: круглосуточно. 8 ноября. Украина 319-547-687-251.
1: Дома хорошо сидится, если рядом Додо Пицца.
2: Додо.
3: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
4: Додо.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: Товарищи участники разминки для ума.
1: И зарядки в том числе.
0: Мы приглашаем вас подвести итоги нашей зарядки для того, чтобы прочитать шедевры на тему фрутилада.
1: Итак, друзья, мы вам давали начало стихотворения, а вы придумывали продолжение. Сегодня начало стихотворения звучало так. Финик и миндаль пришли на фестиваль.
0: Давай, как в одной известной программе. Я начало, ты продолжение.
1: Давай.
0: Финик и миндаль пришли на фестиваль.
1: Сели за рояль, чтоб прогнать печаль.
0: Еще, пожалуйста, финик и миндаль пришли на фестиваль.
1: Абрикос и слива решили быть на чили.
0: На перце.
1: Финик и миндаль пришли на фестиваль, победили всех подряд. Вот это, братцы, результат.
0: О, неплохо, здорово, классно.
1: Финик и миндаль пришли на фестиваль, клюква и малина пошли смотреть картины, яблоко, банан сходили в ресторан, ну а брюква и морковка побежали на тусовку.
0: Ничего, там вообще просто...
1: Вообще сообщений, конечно, мне кажется, миллион прилетает. Это мы так частично озвучиваем ваше творчество. Что, зря писали, что ли? Нет, классные сочиняете.
0: Все не зря, большие молодцы, давай еще.
1: Финик и миндаль пришли на фестиваль, там шумела музыка, уносилась вдаль, танцевали весело посреди гостей, не было на празднике парочки вкуснее.
0: О, как это романтика, как будто ты сидишь на пляже, лето, море. Ты кто будешь в этой паре, миндаль или финик?
1: Так себе, как бы, знаешь, вот если бы меня назвали миндалем или фиником...
0: Я орех, я миндаль, а ты финиковая пальма, финик, значит. Друзья,
1: фиником
0: пока...
1: меня еще никогда
0: пока
1: не обзывали.
0: Пока мне не перекрыли кислород, подводим итоги игры.
1: Но больше всего нам понравилось, хоть и короткое, но такое яркое сообщение. Его написал наш слушатель, его номер телефона заканчивается на 1911.
0: Давайте.
1: И что в его сообщении? Давай, начинай.
0: Финик и миндаль пришли на фестиваль.
1: А сочный вкусный мандарин на фестиваль пришел один.
0: Надо спасать.
1: Надо помогать мандарину.
0: А я думаю, что у меня вчера дома мандарины появились, купил. Для чего это?
1: Чтобы на фестиваль сходить.
0: Но я и от фрутилада не откажусь.
1: Ну и мы поздравляем нашего слушателя с победой. Вам целый набор вкусностей от фрутилада, полезных и для настроения, естественно. Поэтому получайте. А в понедельник продолжим сочинительство.
0: Конечно же, обязательно. Да и до конца этого часа и в следующем будем вместе с первым утренним шоу. Подарки еще имеются. Будьте на волне радио Юнитон.
2: Зарядка для ума окончена. Продолжение следует. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилад». «Фрутилад» – фрукты в кармане.
3: Мам, а что это за батончик?
4: Фрутилад. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный.
5: Фрутилад. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.

0: Новосибирске 9:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк».

0: Первое утреннее шоу «Пятница». Встречаем вместе. Юль, ну рассказывай. Давай. Доброе утро, привет.
1: И доброе утро.
0: Еще раз здравствуйте. Давай.
1: Что у тебя? Из жизни
0: что-нибудь? Показывай, что у тебя в карманах там, ну?
1: Так я уже делилась, смотрите.
0: Когда ты делилась-то? Мы уже три часа.
1: Я уже могла что-то еще положить, да?
0: Практически прошло.
1: Мы сегодня выясняем, друзья, в первом утреннем шоу, так как уже холодно, мы надели верхнюю одежду и выясняем, а что вы носите обычно вот в карманах?
0: Да, удобненько, в карманчиках. Оп-оп-оп, ключики.
1: И чего только нет. Я рассказала про чеки. И про пакетик магазин.
0: А у меня, кроме ключей и наушников, наличности, есть еще обязательно леденцы.
1: Ну давайте на личности переходить, почитаем ваши сообщения.
0: Обожаем личности.
1: Кристина написала: ничего нет, и даже деньги не лежат в карманах. Вот вообще ничего нет.
0: А почему? Где все?
1: Потому что для этого сумка есть.
0: А, понятно.
1: Вот Ольга тоже пишет, что в карманы ничего никогда не кладу, вообще не люблю. Особенно, когда идут мужчины, вот сейчас послушайте мнение Ольги, да, напихают в брюки, там, телефон, да, вот это все, брюки в оттяжку, ну это же кошмар, пишет Ольга.
0: И как бы сказал Николай Дроздов, человек Homo sapiens разумный делится на две категории: сумчатые и карманчатые. Вот так вот. Кому в сумку, кому в карман. Ну, мы про карманы.
1: Про карманы, давайте, хорошо.
0: Про верхнюю одежду. Не надо джинсы. Мы же про джинсы-то и не говорим.
1: Точно.
0: Мы про верхнюю одежду говорим.
1: Ну, и верхняя одежда если... тоже видна, вот карманы топорщатся.
0: А туда напихали, ничего там не топорщится.
1: Давайте еще. Очень есть забавные сообщения. Например, Виктория написала, у нас же идет голосование, мы вам предложили самые популярные варианты, там, и телефон, и что там у нас еще было? Ключи,
0: наушники, карты.
1: Виктория пишет, почему вы не сделали вариант все перечисленное? Такое ощущение, что вы обыскали именно мои карманы.
0: И перчатки еще предлагали.
1: Вот, пожалуйста.
0: Все у вас есть, да?
1: Лариса пишет, у меня в кармане лежит обогреватель для рук. Вот достаю, пробую, а то зима уже близко.
0: Да.
1: Кстати, есть
0: что?
1: Такие специальные, которые, да, ты кладешь, они там как-то разогреваются и хорошо становятся.
0: Для меня открытием вот этих современных технологий стали греющиеся стельки, которые тоже...
1: А, да, ну они, кстати, существуют уже, мне кажется, лет
0: 15-20.
1: Ну, я не... Не в я поняла.
0: Великого ума человек, Юлечка. Нет, который не электрический, а который там внешь, трешь, а
1: да, и там как порошочек такой, он разогревается, да, и пошла реакция.
0: Ну, круто.
1: С воздухом там как-то взаимодействует. Так, Артем написал, в левом кармане, вот именно в левом кармане, там всегда ключи. А когда когда на улице тепло, а когда прохладно, то еще перчатки, но в правом кармане.
0: Ну, в правом.
1: Четко, понимаешь, разделение.
0: Как в той песне, в левой руке Сникерс, в правой руке Марс.
1: Да.
0: А тут про карманы.
1: У Алексея жвачка там лежит. Ну, мы надеемся, не в формате это пожеванный.
0: Дальше фотосообщение, мне нравится, что вы творите.
1: Вадим написал, мой карманный набор выглядит сегодня так.
0: Давай, жвачка.
1: Ну, жвачка, да.
0: Звездочка. Вот это вот в железной баночке, которую не открыть.
1: Бальзам звездочка.
0: Никогда не открыть. И флешка.
1: И флешка. Ну, слушайте, ну бальзам звездочка, это, конечно, нечто. Это вы сейчас удивили. Я вообще думала, что именно в таком варианте шайбочки, они уже не существуют. Думала, есть другие
0: вот,
1: вариации
0: есть.
1: Там в виде там какой-то помадки такой.
0: Так это, может, с тех времен сохранилось.
1: А, ну тоже вариант. Как
0: он
1: говорится,
0: положил,
1: что ему будет, да? Вот прям именно
0: и
1: так.
0: И, во-первых, ему что не будет, все равно не откроешь. Ну,
1: Татьяна пишет, у нее в кармане лежит чип от детского сада. Ну, вы, наверное, работник, да? Или там всем родителям выдают чипы,
0: а вопрос
1: да?
0: тогда, а где Дейл? Чип есть, где чип и Дейл?
1: Наталья пишет, у нее запасные носочки в кармане.
0: Ну,
1: ваши,
0: это ваши,
1: да?
0: девочки, ну, господи.
1: Нет, я просто недавно точно так же, выходя из дома, когда шел ливень просто сумасшедший, я думаю, ну вот сейчас, пока дойду до машины, пока сяду, вдруг у меня там лужи, вдруг я там промокну. Думаю, надо взять носки, наверное. Я носки не взяла, но упала в лужу вся. Вот, понимаешь, да? Это потому
0: примета,
1: что я носки
0: да?
1: не взяла.
0: А я-то думал...
1: Берите всегда носки.
0: Это вот миссис Росомаха тут, или мисс, извините.
1: Ну, а что касается голосования, то давайте посмотрим, что же все-таки вы в голосовании сейчас в большей степени выбираете, какой вариант побеждает. Больше всего вы сейчас выбираете вариант... Ключи.
0: Ключи, а потом на втором месте ничего нет по-прежнему.
1: Что ничего, да, не храните в карманах. Третье место у нас занимают сейчас, по крайней мере, вырвались перчатки.
0: И телефон, они одинаковое количество баллов набрали.
1: Посмотрим, что будет дальше. Друзья, присоединяйтесь. Тема предложена в наших социальных
0: актуально
1: сетях
0: жизненно.
1: Везде.
0: Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: А в «Гемотест» контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Отправили цены в нокаут. В «Гемотест» скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 9.11 в Новосибирске, друзья. Сегодня вновь музыкальные новинки для вас. Одна штука в наличии, и вы сейчас включаете в себе режим музыкального эксперта.
1: Сейчас мы вам представим песню, которая вышла буквально пару часов назад.
0: В 5 утра буквально вышла.
1: Слушай, ну практически, чуть-чуть даже раньше.
0: И выпустили ее группа 5 утра.
1: Песня называется «А ты мне докажи». Мне почему-то хочется ее вот с таким
0: не
1: вот
0: покажи.
1: Напором. Нет, докажи.
0: А, что, давай тебе лучше покажу.
1: Я знаю, да. Что ты мне, я все видела.
0: Сердечки всем показываю, все. Что-то как-то вот. Мне на сердечки сегодня пробило пальчиками показывать видеотрансляцию.
1: Что касается самой песни. Группа 5 утра, ну это ребята вообще в принципе... выпускает довольно позитивные истории.
0: Да, дуэтные истории, разговоры Лёшки. Друг с другом, которые превращаются в песни.
1: Ну, потому что как можно еще не позитивно оценивать текст, в котором такие слова: «А ты мне докажи, что между нами вечная весна, между нами тает лед, это ли не знак?»
0: Украли строчку «Между нами тает лед» у другой группы «Грибы».
1: Ну, давайте по стилю это будет совершенно не то, что «Между нами тает лед». Давайте слушать, голосовать. Ну и только вы, друзья, а вовсе не мы, решаете судьбу этого трека в нашем эфире.
0: Голосование открывается в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Плюсы, минусы присылайте в течение 2 минуты и 15 секунд. Просто песня-то короткая, надо успевать. Берем в эфир или не берем? 5 утра, а ты мне докажи.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Все, гармошка все решила.
1: Ты думаешь, конечно, она во всем виновата, да?
0: Два аккорда, три струна и гармошечка на-на. Это песня группы «5 утра», друзья, абсолютная новинка. «А ты мне докажи» называется. Давайте посмотрим, как вы голосовали, берем эфир или не берем.
1: Ну, группа «5 утра», она вообще славится своим стилем, легким, ненавязчивым, который... Они не претендуют на звание каких-то великих исполнителей. Это исключительно настроенческая история.
0: Ну, а еще у нас «Сибирское братство», так-то и мы очень любим наших соседей, амичей. Поэтому,
1: они
0: друзья...
1: Они из Омска, ребята, да.
0: Прямо сейчас, это я уже все опередил уже, Юлины, вердикты и итоги.
1: Друзья,
0: давай.
1: Больше 80% сказали «да» этой песне. Но не просто сегодня перевес, а перевесище.
0: Будем
1: плюсов
0: слушать в эфире регулярно. Если кому-то что-то не зацепило и мы ничего не доказали, продолжим баловать нас и вас новинками на следующей неделе.
2: О чем?

0: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
1: Что? Что это?
2: Это мясные.

0: сахара, из сухофруктов и ягод.
1: Он такой вкусный!
2: Фрутилад. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
3: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в Центр Глазко на глазко.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
7: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
8: «Додо».
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
11: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
8: «Додо».
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Ну что там?
16: Усталость и сонливость.
15: Да-да, совсем сонливый.
16: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
15: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: FM 100.

0: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: 9:25 в Новосибирске. Друзья, первое утреннее шоу с подарками для вас. Подходите поближе.
2: У нас сейчас на кону в игре «Топуница» сертификат на 2200 рублей в барбершоп.
1: Классно,
2: для вас
1: здорово.
2: Или ваших родных друзей, близких.
1: Приведете в порядок, что вам надо тут или там. Это я на голову бороду показываю.
2: Да. Вдруг вы не видите, да, что Артем показывает,
1: конечно,
2: в эфире.
1: Мальчикам, мужчинам, деткам, всем полезно. Поэтому, девочки, вы тоже можете постараться и этот подарок у нас заполучить.
2: А чтобы его заполучить, нужно сейчас услышать слово, в котором мы перепутали буквы. Вы буквы ставите на место и свои варианты, что же это изначально за хорошее, такое приятное, нормальное слово, к нам в Макс и Телеграм вместе с вариантом ответа.
1: Обязательно номер телефона указывайте, оно и в задании нормальное, хорошее слово получилось.
2: Ну, а что касается номера телефона, на который нужно отправлять свои варианты, так это 8-983-510-107. Итак,
1: приступим. У нас 4 буквы, лишние не добавляйте, нужные не теряйте.
2: Сегодня немного букв, всего 4, и мы ржем.
1: Задание «ржем» через «о».
2: Это уже слово, друзья, мы не про себя, что мы ржем, да?
1: Да, мы
2: это
1: играем
2: задание
1: исключительно в существительные. Переворачивайте, собирайте буквы как нужно. Во что превратится «ржем», узнаем через пару минут.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.29, а у нас все готово. Мы готовы подвести итоги игры «Топоница». Это путаница, где мы берем буквы в слове в разные стороны, раскидываем по студии по углам. Вот у нас 4 угла,
1: а
0: сегодня 4 буквы.
1: А вы, бедненькие, все собираете, но за хорошие подарки.
0: Конечно, на 2200 рублей у нас на кону сертификат в барбершоп. А заданием сегодня было слово
1: «ржом».
0: Ржом через «о». И этот самый «ржом» превратился в слово «морж».
1: Морж, правильный ответ. И первый морж к нам прилетел от слушателя. Номер телефона заканчивается на 6822.
0: Мы вас поздравляем, подарки вручаем.
2: Это просто топуница какая-то. Каждый будний день. Вот.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:32 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Первое утреннее шоу расскажет о погоде, но не только на эту пятницу. Заглянем в выходные и даже на понедельник предварительные данные озвучим.
2: Вот сейчас достаточно пасмурно и около +8 градусов в Новосибирске.
1: Днем будет примерно так же, добавится дождь, +8, +10 в городе сегодня.
2: Смотрим завтра, в субботний денек, +5, +7 на термометре будет по предварительным данным. И, к сожалению, местами небольшой дождь.
1: Эх.
2: Это немного расстраивает.
1: Да.
2: В воскресенье днем хотя бы уже преимущественно без осадков и +8, +10 дневная температура. И в понедельник около 10 градусов тоже с небольшим дождем, правда, ожидается.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
4: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9:37 в Новосибирске, друзья, поговорим о том, что окружает нас, но в данном случае на улице, где-то в подъезде, в общественном месте, где наши детки пытаются поднять нам настроение своими рукотворными объявлениями.
2: И сегодня у нас очень такое, с одной стороны, милое, душевное и при этом веселое объявление. Что на нем написано? Вообще это на стене, да?
1: Объявления, где-то? Да, отрывные объявления раньше были с номерами телефонов, там «продам дачу», и вот разрезали на кусочки объявлений, чтобы ты оторвал номер телефона и пошел с собой. Но здесь, друзья, под нашу погоду в самый раз вот что гласит это объявление отрывное.
2: «Осенний ливень застал тебя врасплох? Возьми зонтик». Вы можете оторвать вот этот зонтик.
1: Да, есть вам изображение с зонтиками.
2: И в скобочках написано: ну, или кота-аквалангиста.
1: И там есть кот-аквалангист.
2: И там есть, среди вариантов оторвать вот в этом объявлении, есть кот-аквалангист.
1: Мы не видели, как там было все изначально, но зонтика осталось два, кот один. Видимо, кот-аквалангист был более популярен, чем
2: логично.
1: Просто зонтик.
2: Не, я бы тоже кота взяла.
1: Круто,
2: а можно потом
1: придумано.
2: Вернуть, нет? Ну, если кот-аквалангист не зайдет.
1: Только... осознанный выбор.
2: Друзья, заглядывайте в наши социальные сети. Напишите, кстати, в комментариях, что бы вы выбрали: зонтик или кота-аквалангиста.
1: Ну
2: в соцсетях уже это объявление
1: все
2: есть.
1: Все это можно увидеть, да, в нашей группе ВКонтакте, в Макс и Телеграм-каналах.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: абсолютно вкусно, ярко там, где есть ДОДО.
1: ДОДО.
2: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пеномонтажная всесезонная 750 мл 234,90. Чайник электрический 2,2 литра, стальной корпус 599,90. Автомобильный компрессор 280 ватт с фонарем 2244,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города. А теперь к новостям науки.
5: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
4: Телефон 230-98-58.
6: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
8: Марский продукт для людей с широкой душой.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
11: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в ДОДО.
1: ДОДО.
12: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
13: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
14: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: «Быстроном» снижает цены.
16: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года конфеты «Эншафе» новосибирские, весовые по 89,90 за 100 грамм.
17: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
15: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
18: 17 октября. Главное.

0: Меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасная и качественная автомобильная дорога».

0: 9.49 уже в Новосибирске. В нашем эфире песня, которая может сопровождать любой переезд.
1: Либо переезд, либо упаковку... общественный транспорт в час пик.
0: Упаковку чемодана перед отпуском пихаем.
1: Слышат, что там поет пихаем. Если не слышали, друзья, еще раз, как песня появится в эфире, обратите внимание.
0: А что мы пихаем или, в смысле, складываем и носим в своих карманах верхние одежды, вот это сегодняшняя тема для разговора по уши.
1: Ну, потому что наступила осень, мы действительно ту самую верхнюю одежду уже достали, и что-то сейчас в карманах носим. Что именно вы нам рассказывали? Давайте еще парочку забавных сообщений. Я сначала прочитала сообщение от Татьяны, думаю, ну, странно, а
0: давай,
1: потом как поняла. Татьяна
0: вместе
1: пишет, у нее горох в кармане. Ты спроси, это откуда, значит, зачем? Это баба-яга в зоопарке дала. Объяснение тоже такое, знаете.
0: Вообще все понятно.
1: Если кто-нибудь со стороны услышит, у меня горох в кармане, да, баба-яга дала?
0: Еще и в зоопарке. Ну, вас носит, конечно, по подворотням там где-то.
1: Ну, еще давайте от Ольги сообщение. Мой карманный набор, пишет Ольга. Это ключи, батарейка, конфетка и блеск для губ. Батарейка на всякий случай нужна для привлекания сигнализации.
0: Для автомобилистов надо точно.
1: Ну, смотрите, какая прелесть. Там конфетка, блеск для губ. Ну, все наше, все родное.
0: Ваша девочкина.
1: Наша девочкина,
0: да, я так и понял. Было бы странно, если бы я носил блеск для губ.
1: Но есть мужские, которые там не блестят, чтобы ухаживать за губами.
0: Но это зимой, когда вот все потрескается.
1: Так целоваться с вами
0: сначала
1: так приятнее.
0: Сначала все потрескается зимой, потом будем ухаживать. Вот. А пока еще нормально, терпимо, плюс 8.
1: В общем, друзья, на этой теме мы, на этих сообщениях мы заканчиваем тему. Посмотрим только на голосование. И посмотрим на голосование как раз в нашем Макс-канале. Как здесь цифры сложились.
0: Вы проявили себя и высказали свое мнение, на какой вариант ответа нажали.
1: Ну, сейчас в голосовании первое место занимают ключи.
0: Однозначно лидеры.
1: На втором месте сейчас это, что ничего
0: нет. Ничего
1: не носите в карманах. И третье место занимает телефон. Вот, собственно, такая классика, то, что всегда. А на четвертом месте чек из магазина.
0: Нажимайте на кнопку, голосуйте, друзья. Проведите эту пятницу и выходные, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы. А на сегодня и на этой неделе наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина,
1: Артем Фадеев.
0: Всем пу.
1: Счастливо. These streets are far from black and white.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: который заставит сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
0: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
0: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
5: Ммм, а пахнет-то пахнет как. И на вкус превосходно.
6: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Подтянуть английский. Level 11.
8: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
9: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
10: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
11: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
15: В центре стоматологии «Белой аптеки».
16: Звоните 382-8300.
17: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
18: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
19: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксеноншоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксеноншоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: за настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
1: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
2: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
4: Приятно и на работе. Букет Сим.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в Сибкофе. Нужна диагностика? Конечно, Сибкофе. Аренда кофемашины? Безусловно, Сибкофе. Наш сайт sibkofe.ru.
6: Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
7: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
10: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
9: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
11: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
12: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
13: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки «Брозекс» и пошел стены выравнивать.
14: Строительные смеси «Брозекс», штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. «Брозекс» делает мир совершенным.
15: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19.00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
16: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
17: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
18: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
20: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем большой привет, Дарья Макарова с вами и хорошие новости далее. Расскажу про рекордную колбаску, длина которой составила 130 метров. Недавно одна американская компания решила изготовить самую длинную колбасу в мире, и такая была торжественно представлена на мероприятии в Омахе. Длина этой колбаски поражает воображение — 130,89 метров. Это сопоставимо, например, с высотой пирамиды Хеопса. Гигантскую колбаску намотали на проволочную конструкцию, чтобы она подсыхала, не слипаясь. А после, расставив длинный ряд столов, закуску размотали и разложили по столам. В числе собравшихся присутствовал и судья из книги рекордов Гиннесса, который официально подтвердил, что такой снэк является бесспорным мировым рекордсменом.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Магнитол.
1: Реклама. Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
8: В центре стоматологии Белой аптеки.
9: Звоните 382-8300.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Есть повод, есть место.

0: стеклянным корпусом 1,8 литра 829,90. Коврик универсальный Эва 120 на 80 сантиметров 999,90. Держим курс на маяк. Мира 61.
1: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОЭЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Мам, что сегодня на ужин?
3: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
4: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
3: Подтянуть английский. Level 11.
2: Можно и без повода. Букет Сим.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
7: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
8: Не спеши нарушать.
9: Спеши научиться управлять безопасно.
10: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
11: 8 октября – концертный зал имени Гатса. 11 октября – Дом ученых. Серебряный голос России. Народный артист Олег Погудин. Билеты в кассах города. 12+.
12: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
13: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
15: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград». ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске расширили стык улицы Петухова с Советским шоссе. Там обустроили еще одну полосу для автомобилей и тротуар для пешеходов. Ранее водители сетовали на постоянные пробки в этом месте из-за сужения проезжей части. Новосибирские новости отмечают, что реконструкцию провели за счет одной из строительных компаний без привлечения бюджетных средств. С началом отопительного сезона в России вновь активизировались мошенники. Они предлагают подтвердить заявку на подключение к теплу, визит мастера, поверку счетчиков или перерасчет платежей. Для убедительности аферисты могут назвать адрес дома, управляющую компанию, а дальше просят код из СМС-сообщения, перейти по ссылке или установить приложение. РИА Новости напоминает, что для запуска отопительной системы никаких действий от граждан не требуется. Якутск и Владивосток оказались самыми невыгодными населенными пунктами для заработка на аренде жилплощади. Соответствующие исследования провели аналитики портала «Мир квартир». В этих городах доходность от сдачи комнаты в аренду составляет всего 5,5%. Выгоднее всего сдавать комнаты в Нижнем Тагиле. Там показатель превышает 20,5%, а окупить вложенные средства можно примерно за 5 лет. Один из старейших автосалонов мира закрылся после 120 лет существования. Это Рочестерская международная выставка в США, история которой началась в 1908 году. Причину закрытия не назвали, но журналистам удалось узнать, что мероприятие перестало быть экономически выгодным. Посещаемость резко упала после пандемии COVID-19 и уже не восстановилась. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
6: Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Нужен английский? Level 11.
8: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
9: Додо.
10: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
11: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
12: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
9: Додо.
13: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
14: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
15: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевская».

0: молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
1: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
2: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
3: В центре стоматологии белой аптеки.
4: Звоните 382-8300.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Какая у вас пицца самая заводная?
7: Арива!
6: Арива?
8: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
9: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
3: Какие планы на выходные?
4: Я, сериал и пицца.
5: Да-да.
2: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Здорово и в ресторане. Букетси.
7: Дома хорошо сидится, если рядом Додо пицца.
5: Додо.
8: Петрович, наливай.
9: Наливаю.
10: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
8: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
10: А, Брозекс. Наливай.
9: Наливаю.
11: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
12: Мам, а что это за батончик?
13: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
12: Он такой вкусный.
14: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
15: А теперь к новостям науки.
16: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
17: Телефон 230-98-58.
18: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на nanosh.com.rf.
6: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
5: Додо.
19: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
20: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
21: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
22: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
5: «Додо».
1: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте «С любовью к Сибири». 6+.
23: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
24: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» Моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В новосибирском зоопарке сегодня стартует традиционная декада пожилого человека. Пенсионеров на территорию впускают бесплатно. Для этого требуется предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или социальную карту. Акция продлится до 23 октября, сообщили в учреждении. В сентябре на российском автомобильном рынке зафиксирован рекорд по числу новых моделей, впервые появившихся в статистике продаж. Как сообщили эксперты агентства «Автостат» и Объединенной лизинговой ассоциации, за месяц было зарегистрировано 26 новых моделей техники, включая 21 легковой автомобиль. Для сравнения, в августе на учет было поставлено 16 новинок, из которых 11 приходилось на легковой сегмент. Россияне начали хранить сбережения в наличных. Об этом говорят результаты исследования «Инфом», проведенного по заказу Центробанка. В свою очередь, банковские счета имеют 37% опрошенных. Отмечается, что год назад кредитные организации пользовались у россиян большим спросом. В сентябре 2025-го их выбрали 43% респондентов. Минпросвещение России подготовило единые программы, охватывающие воспитание, обучение и развитие дошкольников. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что педагоги получили специальные методические комплекты, которые составлены отдельно для каждой возрастной группы воспитанников. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3-8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
3: Радио Юнитон. Новости.

0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш запускают зарядку для ума. Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево», производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Гипермаркет низких цен «Маяк». Филе пангасиуса за килограмм 329,90. Сыр российский за килограмм 569,90. Колбаса салями сырокопченая 270 грамм 109,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
2: «Додо пицца» – место для самых искренних улыбок.
3: «Додо».
4: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
5: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
6: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
7: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
9: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
3: «Додо».
10: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей.

0: повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
9: Уютно, вкусно, ярко там, где есть ДОДО.
10: ДОДО.
11: Шел Иванушка дорогою длинным, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается дождь. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года майонез «Новосибирский провансаль» классический 400 мл по 99,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
2: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Можно и до свадьбы. Букетси.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день». А теперь к новостям науки.
6: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
5: Телефон 230-98-58.
7: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на nanosh.com.rf.
8: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
9: Марский продукт для людей с широкой душой.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
12: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
15: Додо.
16: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
17: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
19: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
20: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
22: В центре стоматологии белой аптеки.
23: Звоните 382-8300.
24: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
25: Какая у вас пицца самая заводная?
26: Арива!
25: Арива?
27: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
28: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
29: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
30: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
31: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи.
1: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирск на испытания привезут троллейбус с гармошкой. Машину повышенной вместимости обещают доставить на следующей неделе. Двухсекционный троллейбус рассчитан на 145 пассажиров и может проехать без контактной сети около 40 километров. До конца года он будет работать на маршруте номер 5, микрорайон Стрижи, улица Ленинградская. За это время городские власти планируют оценить, насколько техника удобна и надежна в сибирских условиях. Злоумышленники продолжают создавать поддельные сайты известных организаций, чтобы распространять вредоносные программы и получать доступ к устройствам пользователей. Об этом предупредили в МВД России. Мошеннические страницы внешне копируют официальные ресурсы, однако адрес сайта отличается от настоящего. Специалисты рекомендуют обращать на это особое внимание. Более трети российских компаний отказались от выплаты премии по итогам текущего года. О результатах исследования пишет Forbes. Гарантированно премировать весь коллектив собираются только 22% организаций. Каждая десятая выплатит вознаграждение лишь части сотрудников. Причина в ухудшении финансовых результатов. Об этом сказали большинство участников опроса. В таких условиях годовая премия стала одной из статей расходов, от которых можно отказаться. На карте России есть города Дно, Зима, Опочка и Пыталово. Самые оригинальные названия населенных пунктов назвали в Росреестре. Как ранее отмечала ТАСС, в таких наименованиях обычно отражается описание местности и ее характеристики. Интересные названия также могут быть связаны с природной средой или с языком коренного населения. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 5-7 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
2: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем большой привет, Дарья Макарова с вами и хорошие новости далее. Расскажу про рекордную колбаску, длина которой составила 130 метров. Недавно одна американская компания решила изготовить самую длинную колбасу в мире, и такая была торжественно представлена на мероприятии в Омахе. Длина этой колбаски поражает воображение – 130,89 метров. Это сопоставимо, например, с высотой пирамиды Хеопса. Гигантскую колбаску намотали на проволочную конструкцию, чтобы она подсыхала, не слипаясь. А после, расставив длинный ряд столов, закуску размотали и разложили по столам. В числе собравшихся присутствовал и судья из книги рекордов Гиннесса, который официально подтвердил, что такой снэк является бесспорным мировым рекордсменом.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: А что это за батончик?
1: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
0: Он такой вкусный.
2: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
3: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
5: В центре стоматологии Белой аптеки.
6: Звоните 382-8300.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
9: Додо.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
11: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: Квартира в жилом
14: комплексе. Такой джакузи.
15: Дочка, просто мост.
16: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
17: Какие планы на выходные?
18: Я, сериал и пицца.
9: Да-да.
19: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь

0: идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
4: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19:00. Билеты в кассах города, 16+.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 5, плюс 7.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: ставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
1: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
2: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
3: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
4: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Заговорить на английском Level 11.
6: Уютно, вкусно, ярко там, где есть Додо. Додо.
7: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
8: Здесь начинается искусство аромата.
7: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
8: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
9: Додо пицца. Все до последнего кусочка.
10: Додо.
11: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
12: Прием врача-педиатра и общий анализ крови Вовисмед 2700 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
14: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
15: Додо пицца. Место для самых искренних улыбок.
16: Додо.
17: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
18: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
19: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Это Леген, подождите, гадарное возвращение! Чикен Бамбони снова в Додо!
2: Додо!
3: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
4: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
5: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
7: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
9: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» Моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
5: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В системе ливневой канализации у Сибирь-Арены в Новосибирске вернули должную функциональность. Ранее на дороге возникли проблемы с водоотведением из-за недостаточной пропускной способности сети. Как уточнили в мэрии, на объекте отремонтировали 29 смотровых и 3 дождеприемных колодца, восстановили более 150 метров поврежденных трубопроводов и железобетонную трубу магистрального коллектора. На станции метро «Октябрьская» в Новосибирске продолжат менять турникеты. Теперь настала очередь вестибюля номер 2. Его закроют для пассажиров с полуночи 13 октября до утра 23-го. Аналогичные работы в первом вестибюле провели в сентябре, напоминают в городском департаменте транспорта. Новые пропускные устройства принимают оплату жетонами, транспортными и банковскими картами, а также с помощью биометрии. В Россию стало сложно завозить некоторые марки ноутбуков, об этом сообщили «Известия». Источником проблем стали новые правила сертификации. С августа каждый импортер обязан самостоятельно получать документы соответствия на ввозимую технику. Прежде разрешалось использовать один документ для всех поставщиков. В результате ввоз небольших партий лэптопов оказался экономически невыгодным. Россиян в этом году ожидают еще 2 короткие рабочие недели, об этом напоминает ТАСС. День народного единства 4 ноября в этот раз выпадает на среду, работать предстоит 2, 3, 5 и 6 числа. Другая короткая неделя придется на декабрь с 28 по 30. Четверг 31 будет выходным днем, а затем пойдут длинные новогодние праздники. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 5-7 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
4: Радио Юнитон. Новости.

0: друзья. Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: Девушки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Ты приходишь в мой дом и не приносишь «Додо» пиццу.
5: «Додо».
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipcoffee.ru.
9: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
12: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тепловентилятор 539,90. Одеяло из верблюжьей шерсти 20% двуспальное.

0: Без ДТП.РФ.
1: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
2: В центре стоматологии Белой аптеки.
3: Звоните 382-8300.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Какая у вас пицца самая заводная?
6: Арриво!
5: Арриво?
7: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 5, плюс 7.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Астроном снижает цены.
1: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года чай Greenfield, Classic Breakfast черный, Golden Ceylon, Flying Dragon, Kenyan Sunrise, Spring Melody черный, Earl Grey Fantasy черный, 25 пакетиков по 89,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
0: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
2: Приятно и на работе. Букет Сим.
3: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
3: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
8: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14-1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
13: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
14: Додо.
15: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
16: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Привет! Как настроение?
18: Безумное.
17: Как аппетит?
18: Еще безумнее.
17: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
19: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
20: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
19: Не спеши нарушать.
20: Спеши научиться управлять безопасно.
21: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
22: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19.00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
23: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
24: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
26: Радио «Юнитон». Только хиты.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. 55 пожаров общей площадью более 2000 гектаров зафиксировали в этом году на землях лесного фонда в Новосибирске. Около трети этих территорий пришлось на болото. Как рассказали в мэрии, период особого риска природных возгораний начался 15 апреля. Большинство инцидентов случилось из-за неосторожного обращения людей с огнем или перехода пламени сельскохозяйственных участков. В Новосибирске продолжает уменьшаться количество кафе и ресторанов. С рынка уходят как новые проекты, так и достаточно популярные заведения. Так, в сентябре прекратили работу сразу 14 точек общепита. Аналитики 2GIS отмечают, что часть из них не пережила экономического давления. В частности, в этой сфере выросла налоговая нагрузка, подорожали аренда и продукты. Почти половина россиян не откладывают деньги на ежемесячной основе с целью накоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного Роскачеством и порталом «Финансы Mail». Выяснилось также, что лишь пятая часть соотечественников располагает финансовой подушкой безопасности и регулярно ее пополняет. Еще 15% опрошенных признались, что откладывают деньги, но время от времени. Спрос на лесорубов в России с начала года увеличился почти на четверть. При этом предлагаемые им зарплаты приблизились к 100 тысячам рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики Авито работы. Отмечается, что в некоторых регионах спрос на таких специалистов растет быстрее, чем в среднем по стране. Как правило, там расположены крупные предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей, которые активно увеличивают объемы производства. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 5-7 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.
3: Lo so.

0: Служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
4: Здесь начинается искусство аромата.
3: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
4: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
5: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
6: Что? Что это?
7: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
8: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
9: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
10: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Ты молодец. Переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить. Или заметить слишком поздно.
6: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
7: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: 8 октября. Концертный зал имени Каца. 11 октября. Дом ученых. Серебряный голос России. Народный артист Олег Погудин. Билеты в кассах города. 12+.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Эксклюзивное размещение рекламы на

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 5, плюс 7.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
6: Слышь!

0: Девчонки в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Реклама.
2: Дорогие друзья, всем привет! А в эфире то самое светлое шоу на волне 107. И мы уже в студии «Блондинки в городе». Я Ксения Каманова и Анастасия Глинская.
3: Ксю, а ты знала, что в Новосибирске в торговых центрах можно просто заблудиться? Но есть один уникальный, в котором ты точно не заскучаешь.
2: Конечно же, я знаю, что это ТРЦ-галерея. Ведь мы почти все лето провели на парковке, на утренних рейвах. А кто знает, то не знает, на Гоголе 13 было летом очень весело. Я слежу в соцсетях за галереей. И, кстати, ты видела, новый логотип у галереи появился. И я сначала думаю, может, дизайнер влюбился или что, потому что сердечко здания сверху вот прям напоминает сердце. Ну, я так и подумала, очертили, значит, официально у нас в городе появилась любовь и любимый торговый центр.
3: Ну, это очень романтично. То есть, когда я прихожу в торговый центр галерея, покупаю там сумочку, получается, я делаю буквально это от чистого сердца. Или же галерея у нас призналась официально Новосибирску в любви.
2: Конечно, мы влюбились и в галерею, и в Новосибирск. И сегодня у нас в гостях девушка, которая знает о галерее все. И даже больше, руководитель управления операционного маркетинга ТРЦ «Галерея» Олеся Басалаева. Олеся, привет!
4: Всем привет, да.
3: Да. Олеся, и мы сегодня, как две блондинки, решили разобраться, что происходит с галереей. Потому что раньше ты идешь в галерею с мыслью купить джинсы, а сейчас ощущение такое, что галерея решила сказать: так, девочки, сначала станьте модными, интеллектуальными.
2: Прокачайтесь, так сказать.
3: Да, а джинсы уже потом. Вот скажите, с самого главного мы начинаем. Раньше галереи это были просто магазины, фудкорты, кино, пришел, купил, ушел. А сегодня вы говорите, что галерея это фэшн-торговый центр. Вот объясните нам, блондинкам, обычным человеческим языком и нашим слушателям, что это все значит.
4: Но в нашем понимании фэшн это действительно и образ жизни, и то, как ты мыслишь, то, как ты выглядишь. У нас все жители, и мужчины, и женщины, ну, хотят быть модными, как ни крути. И поэтому мы стремимся в галереи, чтобы каждый житель просто пришел и смог, не задумываясь, быть модным. И совершая покупки, и прокачивая себя в разных навыках, не знаю, там, в разных мероприятиях, находясь в красивых местах, потому что у нас магазины открывают такие красивые салоны, которые тоже можно назвать фэшн в индустрии дизайна. И поэтому, когда ты находишься в нашем торговом центре, то, безусловно, это не только про покупки, это не только про вещи, это про то, что, в принципе, это место, оно дает тебе вот эту вот всю фэшн-атмосферу, ты чувствуешь себя, ну, почти лакшери.
2: Ой, как хорошо. Я вот как создатель фэшн-группировки, мне вообще нравится все фэшн. Но я не буду ходить вокруг да около, я готовилась к эфиру, и я узнала, что именно в галерее есть только бренды, которые есть реально только в галерее. Это правда?
4: Да, это так. У нас как в сказке: направо пойдешь, в Айдол попадешь, в Манго попадешь. Это наши эксклюзивные бренды, которые представлены только в торговом центре. Если пойдешь налево, то есть это, безусловно, Lime, 12 Stories, Guess, No One. Ну, можно как бы перечислять до бесконечности. Это именно те магазины, те бренды, которые представлены только у нас. Плюс даже есть те салоны, которые представлены не только у нас, но у нас они открыты в современных концепциях, которые порой даже нет в Москве и в Санкт-Петербурге. Поэтому здесь мы можем смело говорить о том, что действительно эксклюзивные бренды, эксклюзивные салоны, эксклюзивные дизайны – это все к нам.
2: Я то себя есть, сейчас прям избранной почувствовала, да? Вот как приятно. Но получается, что если мы уже находимся в Новосибирске, то есть нам не надо лететь в Москву, мы уже избранные, у нас уже есть бренды.
3: Билеты покупать не нужно, мы сэкономим на билетах, а все, что мы сэкономим, мы это потратим в торговом центре галереи. Это уже называется финансовая грамотность.
2: Блонди грамотность. Да. Олесь, ну вот скажи, пожалуйста, все-таки я тебя спрашивала уже об этом, но спрошу еще раз, я опять ничего не поняла. А вот села, которая у вас, я не знаю, готовится к открытию, да, будет открыта, она все-таки это села, которая единственная за Уралом и единственная в Сибири, или что это за такое у вас там готовится?
4: Села у нас, да, готовится к открытию в конце октября. Это большой большим форматом, и одежда, и направление home, поэтому здесь можно не только, как говорится, вот себя любимую побаловать, но и уют в доме создать благодаря этому. И она, безусловно, представлена и в других наших торговых центрах города, но у нас она открывается, опять же, повторюсь, уникальным форматом, которого нет в Москве, и он единственный за Уралом, поэтому вот...
2: Формулировка здесь... все-таки единственный за Уралом, верно. Да,
3: получается, галерея – это тот формат, когда я могу реально сказать, что это впервые я вижу в Новосибирске именно в торговом центре галерея.
4: Так и есть.
2: Но я вообще все-таки тогда не хочу понять, то есть вы специально сделали так, чтобы мы никуда не летали, нигде ничего не искали, а сразу приходили в галерею.
3: Торговый центр галереи.
2: Мы разгадали ваш секрет.
4: Да, да, да. На мой взгляд, шопинг, он должен быть где-то поближе, а вот уже путешествовать можно там, отдыхая на море там, и так далее.
3: Заниматься релаксом, да. Нет шансов выходить с покупками. И получается, у меня тут такой вопрос от лица всех женщин. Сколько должно...
2: Шопоголиков, как надо.
3: Да, я скупаю все, что вижу красивое. Мне кажется, все красивое. Этой пятой черной сумочки у меня просто нет и не хватает. Сколько должно новых брендов появиться в одном месте, чтобы мужчина перестал говорить, ну, зачем тебе еще это? Еще одна черная сумочка.
4: Да, здесь нет такого ответа, потому что на самом деле, приходя в торговый центр, ты действительно не в одном бренде что-то должен купить, а этот бренд тебе может там предоставить качественный кашемир, этот бренд тебе может предоставить базу. Если, допустим, тебе нужно какое-то платье на свидание, то это, ну, это Ювана, бренд, который действительно просто делает такие безумные коллекции, и ты будешь неотразима как бы в этом. Поэтому как раз наша задача, чтобы ты, придя в торговый центр, смог вот всеми наборами брендов обеспечить свои потребности.
3: Закрыть весь базовый минимум, роскошный максимум.
2: Да. Вот, да, вот эта идея с сердцем еще мне она очень прям так нравится, откликается. У меня даже моя личная фишка, я когда фотографируюсь со всеми звездами, там, со знаменитыми людьми, я всегда делаю сердечко.
3: Ксения всегда делает.
2: Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите наш прямой эфир. И вот эта концепция сердца, признание любви к городу, что галерея сделала это как-то намеренно, специально, то есть в чем фишка? То есть это красивая метафора, или это какое-то, вот вы что-то хотели этим сказать, стать частью какой-то городской такой локации?
4: На самом деле все это рождается вот в каких-то таких, то есть не было прям какого-то грандиозного такого плана, просто действительно посмотрели на наше здание вид сверху, поняли, что оно напоминает такое урбанистическое сердце. Но у нас Новосибирск урбанистический город, и такие, да, почему нет? Как раз вот как бы давайте сделаем как раз наш логотип в виде сердца, обновим его. И да, мы находимся в сердце Новосибирска, то есть это такая и любовь, как бы, и признание к нашим жителям, к нашим покупателям. Мы должны быть в каждом сердце нашего покупателя.
2: Да, я поняла, каждый раз, когда я делаю покупку в галерее, это значит, что я официально призналась в любви Новосибирску,
3: да.
2: Но вот все-таки, Олесь, ты говоришь, новая концепция, все по-новому, да? Что-то необычное еще будет? Или мы, я понимаю, что вы хотите уйти от стандартных форматов, потому что раньше это как было, сделай репост, там, выиграй сертификат, поучаствуй в викторине и так далее. То есть это уже не предел мечтаний маркетолога, как сейчас?
4: Сейчас вообще все по-другому, и нужно удивлять, и поэтому действительно и в соцсетях мы сделали нынче новый формат пробный, будем его делать в 2027 году, это наш проект «Ставка на стиль», когда нужно не просто, вот как ты говоришь, Ксения, да, там репост сделать, а нужно действительно показать через любой контакт с нашим посетителем, что мы про фэшн, что мы про моду, что мы что-то интересное, а не просто как бы пролистать ленту. Также мы развиваем направление, что посетитель должен прийти не только за покупками, а непосредственно вот может какой-то найти такой островок отдыха, релакса. И вот мы открыли недавно нашу картинную галерею, где как раз провели выставку, о которой тоже вы рассказывали,
3: да,
4: в своем эфире.
3: Да, мы сейчас об этом поговорим, и мы этому очень радуемся, потому что, слава богу, нам, блондинкам, очень хочется именно интеллектуальной нагрузки какой-то, смысловой больше.
4: Так и есть. Мы замечаем, что вот прям посетитель идет, и заходя в эту галерею, он прям останавливается на секунду и говорит, я прям замираю. Это для меня прям вот какая-то точка релакса. Я, говорит, посмотрел, вот особенно там представлена картина нашего Новосибирска. То есть мы целенаправленно как бы этот проект завели, потому что это знакомо нашим людям, нашим жителям, и вот они действительно смотрят и с другой стороны на Новосибирск, им это очень откликается.
3: Угу. Получается, мы сейчас в галерею ходим, интеллектуально развиваемся, да, и обогащаемся, не просто
2: по... Ну, я так думаю, что это только начало, потому что лекция о моде, то, что там происходит, события, встречи, то есть что дальше, какие направления, что еще вы придумаете, как вы нас еще удивите?
4: Это, конечно, ну, небольшой секрет, но немножко приоткрою завесу. Здесь действительно, так как мы фэшн-торговый центр, то есть мы хотим не только как бы показывать моду, да, благодаря нашим арендаторам, но еще и читать лекции. То есть прям вдохновлять и рассказывать про тренды, про то, что не, про то, что не только актуально в моде, но еще и в принципе в жизни, в здоровье, как за собой ухаживать. То есть в принципе и благодаря нашим различным арендаторам мы это можем себе позволить. Поэтому сейчас мы вовлекаем именно наших арендаторов, чтобы они непосредственно представляли свои коллекции, рассказывали мастер-классы, проводили, рассказывали о моде. Поэтому вот, вот в этом направлении мы движемся.
3: Поэтому я уже собираюсь за покупками в фэшн-торговый центр. Но, Олесь, мы тебя не можем оставить без нашего блонди-блица.
2: Да.
4: Давайте.
2: Давай, все же не думай. Первый сразу вопрос. То есть галерея – это все-таки шопинг или образ жизни?
4: Образ жизни.
3: Самый модный человек – тот, кто следит за трендами, или тот, кто умеет их нарушать?
4: Тот, кто, наверное, нарушает.
2: Что сложнее, собрать модное комьюнити или убедить мужчину, что тебе действительно, как Насте, нужна пятая сумочка?
4: Для меня собрать модное комьюнити.
3: Тренд, который никогда не выйдет из моды.
4: Наверное, быть собой.
3: Женская энергетика.
4: Да, да.
2: Что должно быть в гардеробе стильного новосибирца?
4: Сейчас галстук.
3: Какой бренд в галерее вы бы выбрали себе на свидание?
4: Ювана, я уже озвучила.
2: Это, да. Самое неожиданное мероприятие, которое ты готова провести?
4: Я хочу запустить заезд на нашу парковку винтовую, на скорость. На это, потому что этого прям, я думаю, могут
3: это будет
4: все.
3: Вау. Да, да. Одно слово, которым вы хотите, чтобы посетители описывали новую галерею?
4: Моя любовь.
3: Олесь, спасибо вам огромное. Теперь мы знаем, что галерея – это не просто место, где можно спрятаться от дождя, а это настоящий фэшн-центр сердцем. Да.
2: Да, мы спасибо. Обязательно придем на все мастер-классы, на все активности, будем пилить контент.
4: Супер, да, мы всех ждем.
3: Обязательно выйдем с покупками оттуда. И мы, дорогие слушатели, кто только присоединился, обязательно смотрите эфир наш в записи. У нас была в гостях Олеся Басалаева, руководитель управления операционного маркетинга торгового центра «Галерея».
2: И мы, блондинки в городе, я, Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Увидимся на шопинге.
3: До встречи в эфире.

0: Инки в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. На радио Юнитон.
2: Радио Юнитон.
3: Реклама.
4: Петрович, наливай.
5: Наливаю.
6: Рабочий день в разгаре. Вы что там наливаете?
4: Все путем, бригадир. Наливной пол Брозекс наливаем.
6: А, Брозекс. Наливай.
5: Наливаю.
7: Строительные смеси Брозекс. Наливные полы, клей, шпатлевки, штукатурки и кладочные смеси. Идеальное качество, отличная цена. Брозекс. Прорабы одобряют.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
9: Можно и без повода. Букет СИП.
10: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
11: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
12: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике Avis Med заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют Avis Med. Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
2: В центре стоматологии белой аптеки.
3: Звоните 382-8300.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 17 часов.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «Белджи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «Белджи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «Белджи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «Белджи X50+.» Моя движущая сила. «Белджи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио «Юнитон». Новости.
0: В эти минуты в нашей эфирной студии со свежим выпуском новостей появился Павел Николаев. Павел, здравствуйте.
5: Добрый вечер. В Новосибирске недалеко от ТЭЦ-5 хотят построить стрелково-стендовый комплекс. Инвестиционное предложение мэрия опубликовала на муниципальном портале. Проект планируют реализовать по концессии или в рамках муниципально-частного партнерства. На строительство отводится 5 лет. Предполагается, что комплекс используют для занятий физкультурой, подготовки спортивного резерва и проведения соревнований. В Новосибирском зоопарке сегодня стартовала традиционная декада пожилого человека. Пенсионеров на территорию впускают бесплатно, для этого требуется предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или социальную карту. Акция продлится до 23 октября, сообщили в учреждении. Россияне начали хранить сбережения в наличных. Об этом говорят результаты исследования Инфом, проведенного по заказу Центробанка. В свою очередь, банковские счета имеют 37% опрошенных. Отмечается, что год назад кредитные организации пользовались у россиян большим спросом. В сентябре 2025-го их выбрали 43% респондентов. Около 30 новых островов появилось в России за последние 15 лет. Причиной стало таяние ледников из-за глобального потепления. Как сообщают «Известия», обнаруженные участки суши расширяют границы экономической зоны России в Арктике и на Крайнем Севере. Кроме того, на островах могут находиться залежи нефти и газа. Завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 5-7 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встречайте шоу «Атмосфера». Следующий выпуск через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.
6: Центр. Входим в атмосферу.
7: Вас понял. Настраиваю приемник на 107 FM.
1: Атмосфера.

0: Добрый пятничный вечер, дамы и господа, леди и джентльмены. Это шоу «Атмосфера» на 107 FM. А Даша Макарова пришла красивая.
1: Ой, здравствуйте, мои хорошие, мои тепленькие, улыбчивые, румяные такие все.
0: Ты тоже тепленькая в шубке. Это что-то такое в шубке ведущая сегодня.
1: Слушай, похолодало.
0: Ну и я, Арсений Романов, сегодня без шубки, но думаю, что селедка под шубой вечером, может быть, будет.
1: Так меня еще никто не называл. Друзья, а покажите нам селфи, в чем вы сегодня, в каких куртках, в каких шубах?
0: Ну, утепляется город, я видел, все просто все бегут, торопятся, где-то дождь, это, говорят, град даже прошел.
1: Говорят, Павел Николаев, кстати, при виде меня сегодня сказал, вообще здесь у нас прошел град.
0: Он тебе сказал, а мне даже показал. Говорит, смотри, вон там, видишь, в уголочке? Еще оставшиеся вот эти вот градинки.
1: Вот на то она и служба информации. Так, ну ладно о нас. Мы хоть и такие любим себя, да? Но вас мы любим больше сегодня.
0: Любим.
1: Поэтому мы хотим, чтобы вы нам рассказали, как сегодня ваш день прошел, ваш вечер, что видели, что слышали, чему удивлялись.
0: Да и вообще, какие планы на выходные? Вот мои планы, как всегда, поваляться. Но не всегда это получается.
1: Мои планы, как всегда, поработать.
0: Ну а ваш пишите 8-983-510-107. Макс уже работает. И, конечно, наши соцсети для вас. Тему непременно расскажем.
1: У нас еще сегодня будут гости в 17.25. Слушайте, смотрите. Мы будем говорить про музыку и про развлечения в музыке.
0: В общем, чего только не будет шоу «Атмосфера». Готовьтесь, а всем пока.
1: Всем привет.
0: Всем пока, хотел сказать привет. Здрасте, в общем.
1: Здравствуйте.
2: Даша Макарова и Арсений Романов

0: Та ти що? Не може бути.
1: Сплетні, горячі, сочні, зв'язні. Кто, где, когда, а главное, зачем?
2: Кто, где, когда, а главное, зачем промок? Именно об этом в начале шоу. Например, Анна написала сообщение: под град не попала, вот под дождик, да. Зонт оставила дома, неприятненько. Ну вот такие ощущения пятницы у Анны.
3: Самое главное еще не попасть под гневный взгляд своего шефа в пятницу перед выходными.
2: Друга.
3: Коллеги.
2: И товарища, коллеги, да. Ты попала сегодня под чей-нибудь взгляд?
3: Нет.
2: А вот один взгляд сейчас посматривает на нас. Ну, а вы тоже можете подсматривать на нас при помощи онлайн-трансляции. Совсем скоро вы увидите Дашину шубку.
3: Это правда.
2: Вот она.
3: Так точно. Присоединяйтесь к нам, смотрите сайт radiouniton.ru и группы Радио Юнитон ВКонтакте. Заходите в наши соцсети, канал Телеграм, канал Макс, группа ВКонтакте также. И сегодня о чем будем говорить уже? Давай.
2: Будем давай говорить расскажем. О них.
3: О еде, в общем.
2: О яйцах.
3: Мы будем говорить сначала в свете последних футбольных событий про наших футболистов, про Месси, да, который такой, все, я говорю, я устал, я ухожу.
2: Давай, до свидания, Месси. А вот есть еще у нас жены же как раз таки у футболистов.
3: Да, но мы сейчас не про жену Месси, мы будем говорить про жену Бекхэма.
2: Да, Виктория Бекхэм. Виктория, и она рассказала всем в своих соцсетях, что обожает омлет с лососем и зеленью.
3: Казалось бы, она должна была обожать мужа и сказать всем.
2: А тут какой-то этот лосось, понимаете. Лосось, она сразу в омлет туда добавляет, сковородку? Или она просто
3: рядом кладет? Это все рядом, конечно. И там еще авокадо должно быть. Вот тебе и белки, и жиры, углеводы на одной тарелке.
2: Как раз таки об этом и говорит она. Это отражает мой подход к питанию, где акцент делается на полезные белки и жиры. Я за этим не слежу, по мне видно. Продолжим.
3: Нет, подожди, ты следишь за жирами, возможно, за углеводами.
2: Нет, не считаю, не знаю даже, как это делается. Ну а мы, коль уж сегодня есть еще один праздник, Всемирный день яиц.
3: Так, мы
2: международный,
3: решили,
2: простите,
3: да?
2: Что уж я прям всемирный.
3: Мы решили именно про них и поговорить, а точнее задать вопрос, а что вы из них готовите чаще всего в вашей семье?
2: Что, ну, что ваше любите? Любимое, возможно, да. Кто-то по утрам, кто-то, возможно, добавляет просто в бургер. Ты добавляла в бургер? Я знаю, вы бургеры делаете.
3: Да. Но я ела пиццу с яйцами, перепелиными.
2: Пицца?
3: Да. Называется английская, и там перепелиные яйца. Ну, вроде как английский завтрак.
2: Это как спор в Цезаре, какое должно быть яйцо? Как раз таки перепелиное, или как у нас бывает в некоторых ресторанах, просто кусочек. Ну, частичка обыкновенного куриного яйца.
3: Не знаю. Ты знаешь правильный ответ?
2: Не знаю правильно, потому что везде по-разному готовят. Но я думаю, что наверняка по классике перепелины, наверное.
3: Наверное. Ну, а дома?
2: А дома
3: всего
2: как пойдет?
3: Побольше еще майонез.
2: Захотелось.
3: Да.
2: Чувствую, что люди мои пошли вперед меня. Ну, а вы, друзья, присоединяйтесь и пишите в наших соцсетях, какое ваше любимое блюдо. Возможно, фотографии можете отправлять. И вообще, что можно из яиц еще сделать? Вот, ну, омлет, понятно. Что еще?
3: Шакшуку очень люблю.
2: Это да, это твоя тема. Можно в салат, мы уже сказали, да, в Цезарь добавить. Можно сырым взять, выпить.
3: Я знаю людей, которые пьют сырые яйца до сих пор.
2: Это что, для голоса?
3: Я не знаю для чего. По-моему, просто лень готовить. Открыл холодильник, взял яйцо, выпил, пошел дальше.
2: А кто-то, я знаю, что завтракает просто вареным. Сварил себе два яичка там. А я, знаешь, как любил всегда. Я думаю, ты тоже яичко сварить напополам и мазиком сверху.
3: До сих пор так делаю. А если еще хлеб с маслом и сыром, все, как знаешь, в детском садике.
2: А со шпротами вот эти бутербродики. Сверху
3: это
2: тоже
3: уже
2: яйцо можно
3: ужин
2: положить.
3: Какой-то. Это вообще... Посмотри, что приготовили.
2: Все, друзья, извините, если вы тоже голодные, как и мы сейчас.
3: Заходите в наши соцсети, голосуйте и рассказывайте, что делаете из яиц. Да вообще просто о себе расскажите, выговоритесь.
2: Все, о яйцах говорим. Песни о яйцах тоже слушаем.
3: Ну, шоу-то мы музыкальное.
2: Да, да, все-таки праздник. Всех с праздником, с днем яиц.
0: Да ты что? Не может быть.
1: Сплетни на радио Юнитон. А вот если бы это были вы, что бы вы сделали?

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
1: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
2: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: Мам, а что это за батончик?
4: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный.
5: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
6: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
7: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов B и C. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
9: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Это Леген, подождите, годарное возвращение. Чикен бомбони снова в Додо. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
12: Додо.
13: Каникулы в Китае. Level 11.
14: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+. Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Круглое, но квадратное. Легкое, но тяжелое. Черное, но прозрачное.
1: Это еще что такое?
2: Это что? На радио Юнитон.
3: Мы с Арсением всегда за разные движухи, особенно если связаны они с подарками.
1: Сюрприз, как и обещали в эфире. Появляется игра, правда, какое, возможно, для кого-то неожиданное время. Игра это что? Что нужно делать прямо сейчас?
3: Нужно позвонить 209-0507.
1: В режиме реального времени набирайте 7 заветных цифр, дабы получить сертификат на очень вкусную пиццу.
3: Да.
1: А задание в чем будет?

0: Задание в том, что вы позвоните, мы вам сообщим какое-то слово, и ваша задача отгадать, а что же это слово означает.
1: Что же это слово означает? Итак, друзья, 209-0507, поднимаем трубку телефона. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Алло, а как зовут вас?
2: Владимир.
0: Владимир, вы почему такой серьезный?
2: Нет, я
1: не серьезный.
0: Нет. А докажите, что вы не серьезный. Можете доказать?
1: Вот женщины постоянно просят что-нибудь доказать, а?
2: Доказать что?
0: Что вы не серьезный.
2: Ну, тут не знаю даже как.
0: Сложно, правда?
1: А вы возьмите сейчас, подпрыгните просто и все. Можете подпрыгнуть? Оп, слышал?
0: Я слышала, там
1: что-то упало. Вы упали или подпрыгнули?
2: Подпрыгнул.
0: Все ли в порядке? Слушайте, ну, это было сложно. А вот легким дальше будет задание. Ваша задача отгадать, что означает слово и забрать подарок.
1: Владимир, готовы?
2: Да.
1: Полетели!
0: Сегодня у нас слово в игре «Это что?» звучит вот так. Ротонда.
1: Опять ты обзываешься, какие-то у тебя постоянно
0: похоже на эти ментоловые конфетки, помнишь?
1: Ну и давай три варианта, что это такое.
0: Ротонда – это круглая постройка.
1: Так.
0: Это вид змей.
1: О, с таким ртом, наверное, большим.
0: Ротонда. Ну у тебя и ротонда.
1: Так.
0: Или материал для плетения корзин.
1: Здорово. Так, три варианта предлагаем вам. Какой вам больше всего нравится, Владимир?
2: Ох, сложно определиться, конечно, слово-то неизвестное.
0: А вы что больше любите, корзины, змеи или какие-то постройки крупные?
2: Ой, змеи, я до смерти боюсь.
0: Значит, убираем этот вариант, так.
2: Да.
0: Корзины или же строение круглое?
2: Так, ну, строение ближе по душе, это как я строитель.
0: Вы строитель? Ну все, значит, выбирайте. Слушай, сегодня прям карты сложились.
1: Ты выбирай подарок кому, Владимиру или тебе будем отдавать?
0: Подарок Владимиру, а приятно мне. Ну что, Владимир?
2: Строение. Ближе к душе.
0: Строение ближе к душе.
1: Абсолютно
0: так
1: верно.
0: Точно.
1: Сертификат на вкусную пиццу отправляется к вам. Делитесь ею с Дашей Макаровой.
0: Или не делитесь, но тем не менее. Это круглая постройка, ротонда, здание, павильон или зал, которая окружена колоннами и увенчанная куполом.
1: А у нас не круглая постройка, вот наше здание радио.
0: Но купол тоже есть. У нас с тобой один на двоих.
1: Так и живем.
3: В игре это что?

0: Погода на радио Юнитон.
1: Слушай, погода сегодня такая, как женщина, такая переменчивая. С утра вроде как дождь, потом град. Сейчас солнышко, небо чистейшее.
2: Солнышко на левом берегу. Не знаем, что у вас там на правом. На левом солнышко заглянуло к нам. Ну а завтра уже, я так понимаю, что суббота.
1: Суббота,
2: выходные.
1: Какая будет погода, прямо сейчас расскажи.
2: 10 уже октября, у кого-то зарплата, кстати, сегодня. Тебе что-нибудь капнуло на карточку?
1: Хотелось бы, чтобы не капнуло, знаешь, а вот прям вылилось бы на меня.
2: А, да? Ни того, ни другого. Ну да, ждем. Итак, друзья, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе небольшой дождь. Местами с мокрым снегом. Слушай, твоя шуба пригодится.
1: Я думаю,
2: от снега спасаться.
1: Еще дождевик нужен и зонт. Погода сибирская.
2: Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +5. Днем +5, +7.

0: Атмосфера. Говорим о музыке и не только.
1: Мы с Арсением за любую движуху, если ехать никуда не надо, поэтому мы собираем всех гостей здесь, в нашей студии.
2: Да, ждем их всегда. И они приходят к нам, и это здорово, друзья. Вы можете не только слышать, но и видеть, кто у нас сегодня пришел в гости при помощи нашей онлайн-трансляции на сайте uniton.ru.
1: Ближайшие 10 минут с нами проведет арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков. Платон, привет.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Новосибирск. Добрый вечер, Арсений, Дарья. Я наконец-то до вас добрался впервые за 10 лет, как я сижу под землей, меня позвали на радио. Наконец-то, за 10 лет я заслужил.
2: Поздравляем, ура!
1: Слушайте, повод у нас очень крутой. Лофт-парку «Подземка» 10 лет. Время просто невероятно прилетело.
2: Как так быстро-то 10 лет?
1: Я была на открытии, если честно, я чуть с ума не сошла от того, что вот так.
2: Может
1: можно
2: быть.
1: В метро и так далее. А открылись вы в самую мистическую ночь года, я помню. В одну из...
3: Да, мы
2: вообще
3: открылись...
2: Платон помнит, как это было?
3: Конечно. У меня все эти истории я постоянно рассказываю на каких-то подкастах и так далее. Одна мне запомнилась история. Мы открыли двери в 6 часов вечера, в 8 часов вечера один из аниматоров, ну все, он уже висит на бочке, он уже отработался, а я понимаю, мне еще 12 часов там быть, а он уже счастливый, он такой радостный. А я просто осознаю, еще даже ничего не началось, еще даже хедлайнер рок мероприятия не вышел, еще ни один не приехал из ночных диджеев, мне их надо всех встречать, тут ко мне подходят, что у меня кончился гардероб, ко мне идут православные активисты и так далее, и так далее. Эту ночь я не забуду.
2: Это лучшая ночь, получается, была.
1: А это как мы, да? Еще ничего не началось в понедельник, мы уже устали.
2: Да.
1: Давайте сразу к делу. Как ощущаете себя в роли юбиляров?
3: С удовольствием, если я вам так отвечу.
1: Нравится.
3: Знаете, честно, не ощущается, что прошло 10 лет. Ну, пара-тройка, ну, может быть, 5 лет. Но, глядя назад... Думаешь, блин, а ведь столько всего уже сделали, а потом вот вчера у нас сломалась одна штука, и мне человек, который приехал, ее ученик говорит, ну вообще-то уже 10 лет работает этот насосик, пора бы его заменить, и буквально мы готовимся к празднованию десятилетия и заменили главный насос в подземке. Все, будет работать.
1: Супер,
2: это круто.
1: Все, что за 10 лет. Успели. Так, про аниматоры и бочку рассказали, а вот чем еще первая вечеринка запомнилась?
2: Чем удивляли народ, может быть?
3: Мы удивляли самим местом, двумя программами за ночь. Сначала было рок-мероприятие, а потом ночная туса с диджеями. Удивляло место еще тем, что когда вы спускались туда вниз, вы не ожидали, что там может быть такое пространство. И как люди обычно ходят на вечеринку, которые вот ходят? Они приходят со всеми, поздоровались в баре, взяли коктейльчик и в телефончике кому-нибудь что-нибудь отправляют и там сторисы выкладывают. Но тут не работал интернет от слова совсем, потому что
1: подземка,
3: это,
1: да?
3: Это бетонный купол. Это сейчас мы поставили усилители, Wi-Fi и так далее. А тут люди были вынуждены между собой общаться. И поэтому это мероприятие ощущалось совершенно, ну, по-другому. Ты не можешь заниматься как привычно. Вот ты приходишь вот куда-то в бар или заведение, и вот сидишь, вот листаешь, и вот таких миллион пар вижу. Тут ты разговариваешь, должен что-то делать, и постоянно тебя удивляли то, что там происходит. Допустим, наша качеля под потолком, вот я сейчас людям показываю, типа, вот она качеля, на ней можно качаться. Да ну, да не может быть. Я им фотку показываю или видос, как я там, ты прям туда залез. Я говорю, прикинь, это людей вот просто всех желающих брали и качали.
2: Она залез еще и слез потом.
3: Ну да, я дальше ходил.
1: Ну да, я все-таки арт-директор подземки. Могу все. Давайте про мероприятие. Начинаете вы праздновать 30 октября, заканчиваете 1 ноября, то есть 2 дня, 3.
3: 3 дня, потому что одного дня нам тупо мало.
2: Так неправильно. 10 лет надо было 10 лет, 10 дней праздновать.
1: Расскажите про эту масштабную программу. Я знаю,
3: спасибо, Арсений. Я подумаю над этим, позову вас мне помочь. Да, вот на 10 дней только с Арсением буду делать.
1: Да, хочет. Расскажите, что будет, потому что я знаю, там и для взрослых, и для детей. Что интересно.
3: И для подростков, и для взрослых.
1: Прямо обо всем по порядку. 30-го начинаете.
3: Мы 30-го весь день украшаем начинаем всю подземку. Весь день подготовка, и 30-го только ночное мероприятие, диджей-баттл, один против другого, 12 диджеев в режиме PvP будут биться, и надо будет голосовать, кто из диджеев вам нравится больше. Они будут играть в таких жанрах, как дабстеп и драм-н-бейс.
1: О, это супер. Это, кстати, мероприятие запрещено для детей. Движемся дальше, 31 октября.
3: 31 октября в 12 часов будет детское как раз мероприятие. Оно 6+, темный бал маскарад. Темный бал маскарад, да. Вечером в концертном зале уже будет металл.
1: Кстати,
3: как Самайн. Это самые хитрые ребята. Мы постоянно прячем одно слово и заменяем его другими словами. Маскарад, карнавал. А ребята назвались впрямую Самайн, что в итоге означает кельтский Новый год.
1: Метал-вечеринка для рокеров, да?
3: Да, это целый рок-фест, 6 команд. К сожалению, я вот, короче, слаб в роке и не смогу назвать те самые команды, которые там будут выступать.
1: У них еще название пишется таким шрифтом, что
3: там
1: никогда
3: нечитаемо,
1: в жизни...
3: Там нечитаемо, да, нечитаемо. Так же, как нельзя понять, что именно они поют.
2: Вот, это вот Даша должна пойти на этот. Ты же любишь рок.
1: Тем не менее, вечеринка запрещена для детей, но если есть вам 18 лет, приходите, костюмированная метал-вечеринка с онлайном. Так, 31-го...
3: Параллельно в другом зале, подземка, это 3 зала. Это 5000 квадратов. Параллельно в другом зале будет эвент «Карнавал тьмы и красок». Это Даша Вайнер делает отдельное мероприятие для всех ивентеров, ведущих, свадебщиков, фотографов, видеографов. Она собирает их. У нее есть отдельный проект, который она так и ведет. Эвент для всех называется.
1: Дашу знаем. Даша, большой привет. Мероприятие «Эвент «Карнавал тьмы и красок» тоже запрещен для детей. 31-го в 18:00.
3: Так. И 31 октября также уже с 11 часов вечера хоррор-карнавал в стиле 2К17 со специальным гостем Пика, у которого есть главный хит «Патимейкер». Эй, патимейкер!
1: Знаю, патимейкер!
2: Знаю. Подожди, ты почему человек споешь? Что ты постоянно думаешь? Подожди.
3: Я помню еще радио НТН, когда сюда люди звонили и пели в трубку. Я вот еще из тех, я из древних.
2: А сейчас народ стал такой немножко стеснительный. Говоришь, спой песню. Они, да нет, я не знаю.
1: А вот
3: я не такая, я не такая.
1: Нет,
3: стесняться вообще не моя тема.
2: Так.
3: 1 ноября мы все выживаем, 31-го после этих четырех мероприятий.
2: Так.
3: План выжить есть, если делать, то делать круто. А 1 ноября вечеринка для подростков 16+, Dark Carnival, социум против Space Wolf.
1: А что это такое значит?
3: Это промо-команды, они так называются, у них вот есть разные названия, они между собой там свои мероприятия устраивают. Я не знаю, что у них запланировано. Я знаю, что будет в программе, а как они именно в этот соревноваться в этот раз будут. Я думаю, они сами.
2: Есть тоже некий интерес.
1: И это, кстати, 1 ноября уже Dark Carnival для зрителей старше и зрителей, слушателей, посетителей старше 16 лет.
2: Это все что-то такое современное, а мне хочется чего-то ностальгического. Какая-то ностальгия вообще будет.
1: Ну, мне кажется, что рок-фестиваль там будет, да, немножко.
3: И вечеринка в стиле 2К17. Надо вспомнить. 2К17 это как раз через год, как открылась подземка. Открылась она в 2016 году, 26 октября. Этот день мне запомнился.
1: Кстати, еще про ностальгию, да, вечеринка диджей, бит, батл, там дабстеп, там драм-н-бас, ну, я так полагаю, это откуда-то оттуда. 10 лет назад мы очень любили дабстеп.
3: Не знаю.
2: Кто это мы?
3: Но я, на самом деле,
1: наше поколение.
3: До подземки я работал в Рок-Сити, и я 6 лет делал вечеринку Dubstep Drum & Bass и нес этот флаг. Я его отобрал у Артема Фанатика и принес его в Рок-Сити.
1: У меня вопрос про детей, точнее, про мероприятие для детей.
3: Как их делать?
1: Оно старше 6 лет.
2: Об этом поговорим сегодня в ночном эфире.
1: Старше 6 лет, почему в 9 утра? Почему не позже?
3: 12 часов дня.
1: Ладно, у меня там на афише написано было 9, я удивилась. 12.
2: Даша еще спит в это время.
3: 9 приходят организаторы, и все доуставляют, приходят аниматоры и так далее, а в 12 уже надо приходить своими детьми.
1: Ну и подростками тоже, да?
3: Ну вот у меня дочке 13, я у нее в этот раз спрашиваю, а куда ты хочешь пойти? Ну надо же куда-то вот сходить. Ну типа уже на детское. Ну, пап, мне там неинтересно, что я змею не трогала, что ли? Или Тесла-машинку не видела, ну пальцем. Смотри, это электричество не бил.
2: Не удивишь человека, а?
3: Ну
2: вот
3: да. А вот туда вот на 16+, еще рановато как-то.
1: Но так как папа арт-директор, может быть, там и как-то проведут.
2: Самое время теперь поговорить о дресс-коде.
1: Да, так как, во-первых, день рождения, во-вторых, один из мистических дней, будет ли это влиять как-то на дресс-код, на декор, какие-то костюмы ему нужно подбирать специально, цвета.
3: Мы приветствуем, чтобы люди, когда человек идет на мероприятие и заморачивается, как он выглядит, подбирает себе костюм, он в целом и к мероприятию, и к нахождению там относится по-другому. Я всегда говорю, что веселье, оно у тебя вот здесь вот, в груди. И не надо искать его в окружающих. Окружающих, что это. И если вы нарядитесь и придете так, как вам кажется, что это красиво, или, допустим, вы придете в костюме Тик-Така, это легко делается, просто шарики надувные в пакет надуваются, и все, просто легкий лайфхак вам. Приходите к нам нарядными, мы украсим подземку. Я рад, что вчера я нашел человека, который будет ответственный за весь декор на всю подземку. Слава богу, это не я. Я сказал, все, слава богу, Серега, давай.
1: Так и все-таки, какие будут цвета, какие основные элементы?
3: У нас основная тема – это карнавал, и мы решили, что это будет мексиканский карнавал. Ну, потому что карнавал 19 века, вампиры, ну, где
2: ну, ты
3: братья?
2: Со своей шубой, короче, не пойдешь, нет, а вот блондинки в городе наши,
1: надо,
2: как раз туда.
1: Подожди, пончо, шляпу, да, маракасы?
2: Да.
1: И тако, буррито.
2: Образ сложился. Ну,
3: как хорошо, ты сразу придумаешь и подсказываешь людям, но если ты захочешь нарядиться монашкой, никто не будет против.
1: Понятно. Вот в общем, здесь огромное количество вариантов. Творите, как хотите. И самое главное, приходите уже 30 октября на день рождения, на невероятный крутой юбилей.
2: Сразу три дня себя просто планируйте, веселитесь,
1: отдыхайте.
2: А еще
1: раз, во сколько начало?
3: 30 октября мы начинаем в 10 часов вечера.
1: Не пропустите, пожалуйста, а все подробности в социальных сетях «Подземки», естественно.
3: Зайдите к нам на сайт podzemka.site.
2: Подземка.сайт.
1: 30 числа увидимся там. Спасибо. У нас был в гостях арт-директор лофт-парк «Подземка» Платон Гудков. Невероятный человек, который 10 лет организует там очень крутые мероприятия. Спасибо большое.
2: И до встречи.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не перей.

0: А ты вот спросишь меня, какая будет погода там на следующей недельке?
1: А какие будут погода там?
0: А я расскажу.
2: На радио Юнитон в мире погоды.
1: Ну, я, наверное, да, сначала скажу о том, что осень наступила, теплее уже точно не будет, готовьте теплые вещи, будет холодать.
0: Да, например, местами, как уже мы выяснили, завтра ожидается и дождь, и снег в нашем городе. Но если смотреть температуры, то в воскресенье днем более-менее нормально, 10 градусов, в понедельник тоже 12, а вот следующая неделя далее уже в пределах 9-8 градусов, но не выше 10 днем, а это значит, что все холоднее и холоднее, потому что ночи-то будут как раз-таки около нуля.
2: В мире погоды.
3: Радио, Юнитон.
2: Реклама. За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
4: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 315,90. Кофейный напиток растворимый 3 в 1, 50 пакетиков 489,90. Сыр элитный 400 грамм 329,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
6: А теперь к новостям науки.
7: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
6: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академадмест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Привет! Как настроение?
11: Безумное!
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее!
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
12: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр «Глазка» на глазка.ру.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: «Быстроном» снижает цены.
16: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года кофе Nescafé Gold. Стеклянная банка 190 грамм по 499,90 при покупке от 2 штук. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
15: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: Pietsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-651.
2: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра и общий анализ крови в Ависмед 2700 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Срок действия акции до 31 декабря 2026. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
7: Реклама. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
8: Ну что там?
9: Усталость и сонливость.
8: Да-да, совсем сонливый.
9: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
8: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Мы так привыкли, что шоу «Пуш» выходит раньше всех.
12: Утром без 5:07.
11: Вы даже представить себе не можете, что же было раньше, когда шоу «Пуш»
12: еще не было.
11: А мы ответим. Раньше.
12: Раньше было.
11: Позже. Ежедневно по будням. Первое утреннее шоу «Пуш».
12: В 6:55 на радио «Юнитон».
11: На радио «Юнитон». «Пуш».
13: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Сибирская столица, 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: С новостями к этому часу в нашей студии появился Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
3: Добрый вечер. В Ленинском районе Новосибирска вновь устроят сельскохозяйственную ярмарку. В ней примут участие более 120 местных фермеров и садоводов, отметили в мэрии. Торговлю организуют завтра, 10 октября, у ГУМа на площади Маркса 1. Ярмарка будет работать с 10 до 16 часов. В Россию стало сложно завозить некоторые марки ноутбуков, об этом сообщили «Известия». Источником проблем стали новые правила сертификации. С августа каждый импортер обязан самостоятельно получать документы соответствия на ввозимую технику. Прежде разрешалось использовать один документ для всех поставщиков. В результате работа с небольшими партиями лаптопов оказалась экономически невыгодной. Более трети российских компаний отказались от выплаты премии по итогам текущего года. О результатах исследования пишет Forbes. Гарантированно премировать весь коллектив собираются только 22% организаций. Каждый десятый выплатит вознаграждение лишь части сотрудников. Причина в ухудшении финансовых результатов. Об этом сказали большинство участников опроса. В таких условиях годовая премия стала одной из статей расходов, от которых можно отказаться. На карте России есть города Дно, Зима, Опочка и Пыталово. Самые оригинальные названия населенных пунктов назвали в Росреестре. Как ранее отмечала ТАСС, в таких наименованиях обычно отражается описание местности и ее характеристики. Интересные названия также могут быть связаны с природной средой или с языком коренного населения. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 5-7 градусов выше 0. И пока это все новости, слушайте продолжение шоу «Атмосфера» с Дашей Макаровой и Арсением Романовым. Через час вернусь.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: На радио «Юнитон».

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Вечернее шоу «Атмосфера» на 107 FM в эту пятницу 9 октября продолжает свою работу в компании Даши Макаровой.
2: Конечно же, его, Арсения Романова. Здравствуй,
1: его,
2: мой хороший.
1: Его. Мы здесь, мы рядом, мы вместе, и вы тоже. Сегодня мы обсуждаем тему яиц. Сегодня праздник, Международный день яиц. Поздравляем вас.
2: Сегодня праздник у яиц.
1: Сегодня будут омлеты.
2: Омлеты, шакшуки, вареные яйца и так далее. Что да. вы едите, да, вы пишите нам, давай прочитаем сообщение,
1: давай.
2: Что из яиц готовите.
1: Юль написала глазурью.
2: Глазунью.
1: Наверное, ну, вижу.
2: Подожди,
1: глазурью, читаю
2: яиц,
1: глазурью.
2: Из яиц, кстати, тоже глазурь делают, взбивают.
1: Какую?
2: Белки.
1: Точно.
2: И вот эти куличи раньше бабушка намазывала именно взбитыми яйцами.
1: Омлет. Юля также предпочитает разнообразный пашот.
2: Да.
1: В мешочек вкрутую. Мухоморы фаршированные. Это уже праздничный стол пошел. Залить яйцами вчерашний ужин.
2: Ой, картошка жареная с яйцами. Это пельмени
1: лапша.
2: С яйцами. Лапша с яйцами.
1: Вообще классно на сковородочке все. Слушай,
2: это
1: получается.
2: Но это какой-то рецепт от дедушки или а-ля от папы, когда надо
1: какой
2: быстро накормить.
1: Какой тебе дедушки?
2: Арсений наш до сих пор так обедает каждый день.
1: Алексей пишет, тоже предпочитает шакшуку. Смотри, у тебя много таких же, как
2: ты. Ой,
1: как
2: слушайте,
1: и ты.
2: Шакшука супер. Вы, кстати, что добавляете? Перец сладкий или помидоры в шакшуку?
1: А ты?
2: И перец, и помидоры. Такой уж я человек.
1: Ты не можешь определиться, все сразу туда отправляешь.
2: Вы зайдите, пожалуйста, в наши социальные сети. Это Телеграм, еще и группа ВКонтакте. И проголосуйте. Там, кстати, то самое голосование уже имеется.
1: Да, варианты выбирайте. В финале шоу мы, конечно же, все обсудим. Посмотрим, как проходит голосование. А пока также заглядываем в МАКС 8-983-510-107 и читаем сообщение отсюда.
2: Олег написал: яйца вареные. Сколько штук вы едите, как часто поедаете? Кстати, яйца очень хорошая замена на мясо, да, если нет мяса, то яйца белок, это супер просто. Одна моя подруга, кстати, заказывает в ресторане на завтрак всегда яйца, и ей приносят их без желтка, она съедает штук 5, наверное, вот только вот этих вот белочков вареных.
1: Олесь написала, что последний раз яйцами пользовалась при приготовлении шубы, салат, да, соответственно, может, туда там как-то крошат же, по-моему, или на терке натирают.
2: Да, я сегодня хоть не салат, но тоже в шубе, а где посмотреть, а видеотрансляция у нас имеется, будь любезно.
1: Так ты салат или селедка? Кто ты? Ласковое солнце.
2: Совсем непонятно, что же там под шубой. Это нам предстоит выяснить в течение еще 2 часов. Ну а далее у нас, кстати, игра будет. Называется она «Урок музыки». Так что позвоните прямо сейчас.
1: 209-05-07. Пора поиграть.
0: Даша Макарова и Арсений Романов

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Кванты».
2: Самое время поиграть. Подарки у нас есть. Два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум».
3: Да, вы звоните нам по номеру 209-0507, отгадываете, правдивы мы сегодня или выдумываем.
2: Лживы.
3: Лживы или правдивы.
2: Телефон прямого эфира 209-0507. Давайте будем знакомиться. Здравствуйте.
3: Алло. Алло, пожалуйста.
2: Что это, испугались, что ли, нашего?
3: Пожалуйста, не бойтесь нас, пожалуйста. Спасибо большое, конечно.
2: Ну что? 209-0507, мы в режиме реального времени. Будем принимать ваши звоночки. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: О, как вас зовут, громкий человек?
4: Александр.
3: Очень приятно, Александр.
2: Как дела?
4: Отлично.
2: Чем занимаемся?
4: Вчера у вас выиграл игру в боулинг.
3: Так.
4: В это же время.
3: И сегодня решили то же самое сделать.
4: И сейчас опять в пробке стою, опять набрал.
2: Вот
3: супер!
2: Вот это везение, вот это
3: вдруг вам
2: да.
3: Сегодня повезет. Ну что, ваша задача — слушать внимательно факт музыкальный и согласиться с нами или же опровергнуть. Готовы?
4: Да.
2: Ну, теперь, раз уж готовы, сделаем вот так.
3: Итак, мы сегодня будем говорить про Гарри Стайлза. Ну, такой вот певец, такой исполнитель. Слышали ли что-нибудь о нем?
4: Не слыхал.
3: Ну, хотя его песни в нашем эфире точно есть. Итак, говорят, что первая группа Гарри Стайлза, самая первая, в которой он еще, видимо, там в детстве где-то играл, пел, называлась White Eskimo, белый эскимо. Как вы считаете, правда или вымысел?
2: Как считаете?
4: Считаю, что правда.
3: Считаете, что правда?
4: Да.
3: Что именно так называлось?
4: Именно так.
3: И никак иначе?
4: И никак иначе.
3: Ну что, принимаем ответ?
2: Принимаем ответ.
3: Принимаем.
2: Проверяем,
3: и
2: пожалуйста.
3: Это
2: правильно.
4: Ой-ой-ой, второй день подряд.
3: В школе он был солистом своей собственной группы с 2008 по 2010 год. Ну, не так уж давно, но тем не менее. Группа была своя.
2: Но прошло.
3: Вас поздравляем с победой.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!

0: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Автомотив. Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
4: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мам, что сегодня на ужин?
6: Мы голодны, как тигры.
5: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
7: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
9: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
11: Додо.
12: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
13: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
14: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
15: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
16: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
17: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
18: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
4: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
5: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
2: В центре стоматологии Белой аптеки.
11: Звоните 382-8300.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0. На Красном проспекте 37. Ты увидишь, как преобразился бар после реконструкции. Новое улетное меню. Яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: шоу «Атмосфера» уже в эфире.
1: Всем большой привет, это шоу «Атмосфера». Мы продолжаем 18 часов и 27 минут. Говорим мы про еду, про яйца говорим. И вареные, и жареные, вкрутую. Вот ты как любишь, вкрутую яйца 10 минут варишь?
2: Да я разнообразно.
1: В мешочек.
2: Все с яйцами нормально.
1: Игорь написал: омлет, любимое блюдо из яиц. Вот мы выясняем сегодня. Классическая яичница, вареные, частенько на завтрак. Недавно впервые в жизни поел пашот, тоже ничего.
2: Тоже ничего.
1: Слушайте, там целая механика, как его готовить, а для вас тоже ничего. Бывает и сырое,
2: особенно на утро после пятницы, да.
1: Да.
2: Тяжело бывает.
1: Да.
2: Ну что, праздник всякий бывает. Давай посмотрим, как вообще проходит голосование.
1: Слушай,
2: напомним, что за голосование.
1: Я гугл-мугли раньше ела, бабушка делала с хлебом, там вот, по-моему, из яиц это все. Омлет выигрывает, если в телеграм-канале посмотреть.
2: Что чаще едите из яиц, мы спросили вас. Голосование в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте. Заходите, смотрите, любуйтесь, ну и, конечно, выбирайте подходящего вам вариант. Ольга написала: здравствуйте, люблю глазунью. Сыночек обожает, чтобы обязательно сосисочки были там еще.
1: А ты знаешь, некоторые мамочки эти сосиски так разрезают, что они похожи на...
2: Да, там можно мордочку нарисовать,
1: да,
2: все что угодно.
1: На каких-то обитателей морских глубин. А Наталья написала: очень люблю шакшуку. В детстве мама приготовила, но мы не знали, как называется это блюдо.
2: Если бы мы знали, что это такое, мы не знали, что это такое.
1: Правда, туда мы добавляем колбасу и яйца перемешиваем. Слушайте, это уже называется скрэмбл.
2: Ой.
1: Скрэмбл, перемешанные яйца. Кстати, когда ездила в Египет отдыхать в отель обычный... там.
2: Египетская сила.
1: На завтрак подавали жареные яйца. Так вот, они там яйца обжаривают с двух сторон.
2: Яйца же еще можно, этот омлет же, я сразу почему-то вспомнил школьные вот эти вот времена школы и детский сад. Там такие воздушные были.
1: Воздушные на молоке, по-моему.
2: Запеченные же они, да, получается, такие?
1: Я такое не люблю.
2: Ну, интересно.
1: Я бы даже не съела, то есть я бы ходила голодной, если бы мне такое подали сейчас.
2: Да. А если ты приехала в какой-нибудь там, не знаю, заселилась в гостиницу и на завтрак такой омлет, что нет?
1: Все получается.
2: Ты бы ему сказала нет?
1: Я бы сказала этому омлету нет.
2: Ну, а вы, друзья, говорите яйцам нет или да, выясняем сегодня в шоу «Атмосфера». Через пару мгновений продолжим.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Так, время прогноза погоды на радио Юнитон. Там все как-то переменчиво в сибирской столице. А что будет с погодой уже завтра, узнаем в эту минуту. С нами специальный корреспондент.
2: Репортер из-под зонтика, да, там на улице.
1: Человек в шубе в студии радио Юнитон. Дарья Макарова. Дарья, пожалуйста.
2: Слушай, а действительно, если посмотреть на видеотрансляцию, увидеть меня, сразу понятно, какая, во-первых, погода, а во-вторых, включили ли отопление.
1: Ну и вообще, оказывается, можно иногда увидеть, что у тебя под шубой.
2: Селедка. 10 октября.
1: Что-то мы сегодня, походу, сегодня точно будет селедка под шубой.
2: 10 октября в субботу, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, небольшой дождь в нашем городе, местами с мокрым снегом. А бывает ли сухой снег? Мы каждый раз тобой задаемся этим
1: вопросом. Павел Николаев, спец в мокроте. То белые мухи, то еще что.
2: Ветер западный, 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха плюс 3, плюс 5. Кстати, примерно столько же было на прошлой неделе, когда мы об этом говорили. А днем завтра похолодание, да, плюс 5, плюс 7 всего лишь. Но мы готовы вас согреть, потому что далее в нашем эфире что?
1: Музыка хорошая, полезная информация. Потом будем говорить о дорожной обстановке.
2: Так что, если вы сейчас где-то в какую-то дорожную обстановку попали...
1: Неблагоприятную. А может быть, наоборот, вы проскочили быстро все улицы и довольны, счастливые. Расскажите об этом. Макс уже ждет ваше сообщение. А ты селедку-то, кстати, для шубы какую? Лучше из банки или вот это вот навес прям выловить?
2: Резерва.
1: Ясно.
0: Даша Макарова, Арсений Романов. Поехали!

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Стоишь в пробке? Не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 18:40 сибирской столицы, друзья. Самое время посмотреть, что там в пятницу вечером творится на дорогах Новосибирска.
2: Сервис Яндекс.Карты показывает 6 баллов. Слушай, ну когда сегодня шел снег, шел дождь и где-то град, то, конечно, пробки были такие серьезные.
1: Ну, смотри, сразу давай обратим внимание на центр нашего прекрасного города. Плотненько, можно сказать, во многих местах.
2: Ну, если брать Красный проспект от площади Будагова, да, до Мачищенского шоссе и пересечения центральных улиц в особенности на Фрунзе сейчас в обе стороны. Гигантская пробка до площади Кондратюка даже. Ну, давай посмотрим немного вверх.
1: Вверх на выезды из города. Мачищенское шоссе, здесь же Жуковского. На пересечении все сложно. Далее до Кубовой такое плотненькое движение.
2: Георгия Каланды, улица Фадеева, улица Объединения.
1: До окружной
2: здесь,
1: стоит.
2: Да, если Георгия Каланды, то до окружной. Учительская улица. Здесь пробка от начинается... Как это улица? От авиастроителей. И заканчивается она, ну, примерно на улице Объединения. Это если
1: там без конца. Богдана Хмельницкого стоит, друзья, сегодня плотненько. Тайгинская, друзья, до Восточного шоссе, до поворота, прям туда все плотное движение загружено. А если говорить про танковую, то здесь до Богдана Хмельницкого придется задержаться. Там, кстати, по Богдашке пробка в обе стороны вообще неприятненько.
2: Да, давайте посмотрим на Дзержинский район. Это улица Трикотажная, это улица Волочаевская и проспект Дзержинского. Придется постоять на перекрестках, на светофорах.
1: Так, что еще? Гусинобродское шоссе. Кто тоже пытается выехать из города. Я не пойму, что? Вроде дачный сезон закрылся уже. Погода в выходные холодная.
2: Все равно
1: куда?
2: Хочется многим.
1: Куда вы все
2: улица
1: поехали?
2: Улица Волочаевская, Гусинобродское шоссе. На перекрестках огромное количество такое столпотворений автомобилей. Там еще и значки ремонта дорог.
1: Неприятненько. Кстати, ремонт идет и на улице Кирова, если посмотреть. Там тоже неприятненько сейчас в районе Восхода. Поэтому будьте внимательны. Ну, раз уж мы давайте смотреть уже речной вокзал, раз мы же на Восходе. Что там у нас на Большевистской?
2: На Большевистской от улицы Фабричной все это начинается, вся пробка, и это площадь Будагова, Большевистская, далее до Днепрогрессовской, а после Днепрогрессовской...
1: А там, друзья, вообще другая история. Кто едет со стороны Первомайки, да, Академа, от разъезда Иня начинается пробка, и до инструментального завода там упоминание о ДТП в левом ряду, поэтому пробка растянулась, ох, как неприятно здесь.
2: То есть до речного вокзала будете долго ехать, но зато с нами.
1: С нами. До 8 вечера мы с вами, поэтому до 8. Боже, пожалуйста, доберитесь-ка до пункта назначения.
2: Мы с тобой не сказали, на Ипподромской сейчас тоже затор на пересечении с улицы Военной. Mm-hmm. И если смотреть от улицы Фрунзе до Военной, там пробка из-за ДТП в правом ряду.
1: Неприятненько. Ну, давай посмотрим, какая ситуация с мостами. Например, центральный мост.
2: Центральный как, свободен.
1: Подожди, он же Новониколаевский.
2: Теперь так назвали официально?
1: Все уже вроде как, я так думаю, что уже пора его называть именно так. Он свободен в обе стороны, а вот Димитровский как раз-таки нет.
2: От аквапарка примерно проезд энергетиков стоит, потому что там значок ДТП и вплоть до станционной.
1: Станционная, кстати, тоже загружена до второй станционной, да даже и дальше, смотри, там пробка продолжится. И Порт-Артурская, и традиционная пробка здесь, и Невельского.
2: Ну, на Невельского, кстати, она прям растянулась, я бы сказала. Mm-hmm. Примерно до танкистов придется стоять.
1: Так, смотрим, что у нас еще на левом берегу. Давайте смотреть Тещин язык. Ох, как он сегодня загружен очень сильно. Хилокское кольцо и Хилокская вообще улица. Тут, наоборот, на въезде в город. Не выезжает народ, а заезжает.
2: Здесь улица Троллейная, Толмачевское шоссе, кольцо и улица Хилокская. Здесь много автомобилей.
1: Петухово. Есть сложности в районе площади Кирова, есть сложности в районе Сибирьков-Гвардейц. Ой, да? А, Северного проезда. Все. Я уже и туда собрался, и сюда.
2: Слушай, ну на Сибирьков-Гвардейцев тоже движение плотное до площади Кирова.
1: Ватутина. После Бугринского моста, кстати, он свободен, Бугринский мост, а вот спуститься с него на левом берегу сложно, и в горку, и с горки в районе Меги тоже неприятно сейчас.
2: Да, пересечение Немировича, Данченко, Ватутина, и далее площадь Маркса, и далее на Римского, Корсакова, здесь, кстати, у нас на улице Титова.
1: По Титова, да, кто едет до Маркса, вообще сложно, даже два ДТП мы видим, упоминания, такие значки стоят, неприятно, площадь Маркса загружена, а вот что касаемо Октябрьского моста, мы с тобой еще не сказали,
2: он
1: как
2: свободен,
1: он там,
2: кстати, свободен? Он свободен в обе стороны.
1: Да,
2: смотри, как замечательно. Но на речном вы постоите, и вы постоите при съезде на Немировича Данченко.
1: Все, поехали в Академ. Традиционно прокатимся сюда, на Матвеевке. Традиционные тоже пробки. Что касается самого Академа, то сложности имеются при движении от Морского проспекта до улицы Русской, до поворота, да? Придется задержаться. Ну, а далее кольцо, шлюз и дамба ГЭС свободно в обе стороны.
2: Обо всем рассказали. Если что-то не упомянули, милости просим, пишите в МАКС.
0: «Рулевые» на радио «Юнитон».

0: Юнитон. Реклама.
1: Вот смотри сам, Михалыч, на Земле то ковид, то птичий грипп, то цунами, то глобальное потепление. Этот мир такой несовершенный, а ты говоришь, стена кривая.
2: Хватит зубы заговаривать. Взял мешок штукатурки Брозекс и пошел стены выравнивать.
3: Строительные смеси Брозекс. Штукатурки, шпатлевки, клеи и кладочные составы. Брозекс делает мир совершенным.
4: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия с 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.

0: Кетсип.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
4: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
5: Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
7: А теперь к новостям науки.
8: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
7: Телефон 230-98-58.
9: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Это леген, подождите, годарное возвращение. Чикен-бамбо. Бони снова в Дода. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
11: Додо.
12: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
13: Здесь начинается искусство аромата.
12: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
13: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
14: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
15: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
18: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр «Глазка» на глазка.ру.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Глазка».
21: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
22: Уважаемые радиослушатели! Начинается регистрация игр и оформление багажа призов для утреннего шоу «Пуш». Просьба всем сделать погромче радиоприемники и настроить их на волну 107. Желаем приятного радиослушания.
23: Первое утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон».
24: Добро пожаловать на борт!
23: Ежедневно по будням в 6.55.
25: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
5: В эфире служба информации Радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В системе ливневой канализации у Сибирь-арены в Новосибирске вернули должную функциональность. Ранее на дороге возникли проблемы с водоотведением из-за недостаточной пропускной способности сети. Как уточнили в мэрии, на объекте отремонтировали 29 смотровых и 3 дождеприемных колодца. Восстановили более 150 метров поврежденных трубопроводов и железобетонную трубу магистрального коллектора. В Новосибирск на испытания привезут троллейбус с гармошкой. Машину повышенной вместимости обещают доставить на следующей неделе. Двухсекционный троллейбус рассчитан на 145 пассажиров и может проехать бесконтактной сети около 40 километров. До конца года он будет работать на маршруте номер 5, микрорайон Стрижи, улица Ленинградская. За это время городские власти планируют оценить, насколько техника удобна и надежна в сибирских условиях. В Новосибирске продолжает уменьшаться количество кафе и ресторанов. С рынка уходят как новые проекты, так и достаточно популярные заведения. Так, в сентябре прекратили работу сразу 14 точек общепита. Аналитики 2GIS отмечают, что часть из них не пережила экономического давления. В частности, в этой сфере выросла налоговая нагрузка, подорожали аренда и продукты. В новосибирском зоопарке сегодня стартовала традиционная декада пожилого человека. Пенсионеров на территорию впускают бесплатно, для этого требуется предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или социальную карту. Акция продлится до 23 октября, сообщили в учреждении. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,5, днем 5-7 градусов выше 0. На сегодня и на эту неделю новостей больше нет. Далее финальный час шоу «Атмосфера». Будьте с нами. До встречи.
1: Радио Юнитон. Новости.
6: Чтобы улететь в космос, не обязательно нужна ракета. Достаточно вечернего шоу.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance?
1: Даша Макарова и Арсений Романов в вечернем шоу «Атмосфера».
2: Вечернее шоу «Атмосфера» на 107 FM продолжает свою работу 9 октября. 9 уже октября.
3: Да ладно, завтра уже будет 10-е, считанные часы остаются. Это примерно 5 часов до окончания нашего шоу, еще целый час.
2: Какого
3: Много успеем.
2: Много успеем. Подарки, кстати, друзья, есть у нас еще для вас. Совсем скоро поиграем, но прежде напомним, о чем мы сегодня вообще говорим в шоу «Атмосфера».
3: Мы сегодня говорим о блюдах из яиц. Это как картошка, вареная, жареная, пареная и так далее. То есть яйца тоже можно приготовить ого-го, как и в котлеты их, кстати, многие добавляют.
2: Да. Есть еще и на котлеты, видела же? Просто котлеты, сверху яйцо, да.
3: Да, видела.
2: Видел.
3: Мы так с тобой даже, кстати, когда-то обедать ездили и вот такое ели.
2: Было дело в нашей молодости.
3: Давай посмотрим, что наши слушатели написали.
2: Пожалуйста.
3: Саша пишет, недавно узнал про такое блюдо из яиц, пуляр.
2: Пуляр?
3: Еще не готовил, но говорят, очень вкусно.
2: Даже надо посмотреть, что за пуляр такой, что это такое. За пуляр.
3: За пуляр. Хватит пуляр в меня яйцами. Ой, закрывайте рот, а то пуляр.
2: А, кстати, про аллергию еще Саша продолжает.
3: Да, вообще пишет Саша, я не завидую тем людям, у кого аллергии на яйца. Сколько вариантов разных из яиц мимо них проходит. Слушайте, но аллергии бывают на не только на яйца.
2: Надо, чтобы не на мясо. Вот у меня на мясо нет аллергии. Всегда готов в любом виде принимать. Мила пишет.
3: Побольше. Мы тут про селедку, да, говорили?
2: Мила сообщает для всех слушателей, дамы и господа, внимание, это очень важно, все приготовьтесь.
3: Что есть специальная селедка для шубы, уже порезанная и без косточек, да?
2: Я, Мила, вам скажу, что есть даже и все овощи порезанные, натертые специально для селедки под шубой.
3: Кстати, скоро Новый год. Берите на вооружение.
2: Я сегодня уже тоже это обсуждал с коллегами, просто буквально вчера смотрел одну соцсеть, листал, и у меня почему-то начали всплывать вот эти вот новогодние всякие салатики, блюда какие-то. Думаю, что это вдруг?
3: Готовь.
2: Посмотрел на календарь и понял, что совсем скоро уже новогодняя тематика просто окутает Новосибирск.
3: Слушай, как-то несправедливо, да, что мы шубу, что мы, ну, салат, селедка под шубой и оливье готовим примерно один раз в год.
2: Ну, кто как. У меня дома любят такой салат и периодически делают. Особенно в холодное время
3: София
2: года.
3: София написала.
2: София, пожалуйста.
3: Очень люблю классику, пишет София, глазунью с луком. А это классика?
2: Я вспоминаю как раз вот про овощи. В моем детстве бабушка всегда делала с помидорами яичницу, с чесночком туда вот все добавить.
3: Укроп, петрушка.
2: У нее подруга, мы один раз пришли, она просто, я это называл, все, что было в холодильнике. Просто все подряд. И колбаса, и сосиски, и овощи, все понарезала,
3: ну,
2: яйцами
3: уже
2: залила.
3: Мы выяснили, да, действительно, что все можно заливать яйцами. Давайте прямо сейчас посмотрим, что...
2: Олег написал в нашей группе ВКонтакте. Вареные макароны. Так. Это рецепт. Я тоже пошел. Добавляешь 3 сырых яйца. Если 2, это вообще не получится.
3: Это
2: ничего
3: ни о чем.
2: У тебя. Все.
3: Ну, так,
2: перемешиваешь закусим. И на сковородке глубокой зажариваешь, не перемешивая.
3: А, это такая запеканка. Получается очень вкусное блюдо. Слушайте, а если
2: главное
3: это,
2: не пережарить.
3: Если это макароны по-флотски с фаршиком и вот так залить яйцами, а сверху сыр,
2: слушай,
3: ну, идеально.
2: Как вкусно мы сегодня рассказываем. Еще почитаем ваше сообщение совсем скоро, друзья. Ну, а прямо по курсу эксклюзив шоу «Атмосфера». Игра «Old School» и «Свело». Подарки классные для вас приготовили. Вам нужно лишь только дозвониться.
3: А, 209-05-07.
2: Руками машешь. Пошла.
3: Я уже вся в предвкушении.
2: Давай звонки принимать.
1: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: заведено.
1: Ой, прям какая ностальгия у нас в эфире радио Юнитон, друзья. Вновь наша полочка с 50 дисками заезжает в студию. Даша протирает пыль.
2: Нет, я делаю так, пыль, уходи.
1: Уйди, пыль.
2: Пипедастром так
1: есть
2: по ним.
1: Есть диски, есть на них песни. Вы выбираете номер диска, выбираете конкретную песню. И мы слушаем только лишь вступление.
2: Ваша задача отгадать либо название песни, либо исполнителя.
1: Нет, лучше исполнителя.
2: Давай исполнителя.
1: А если вы отгадали название, название песни, вы можете даже спеть.
2: Да, даже нужно.
1: Что
2: мы будем
1: скрывать?
2: Только рады. Итак, что получит победитель, который сегодня
1: пожалуйста,
2: выиграет?
1: Пожалуйста, что на кону?
2: Два билета в подземку на юбилей. 31 октября хоррор-карнавал. Специальный гость Пика. Это все запрещено для детей, но если
1: то, о чем
2: вам
1: мы сегодня...
2: больше 18, да, мы вам дарим два билета.
1: То, о чем мы сегодня говорили с нашим прекрасным гостем. Итак, друзья, 209-05-07. Давайте будем знакомиться. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Как зовут?
3: Роман.
2: Роман, чем занимаетесь в пятницу вечером?
3: Домой еду.
2: Что такой невеселый?
3: Да погода какая-то грустная.
1: Какая-то грустная погода. Но мы сейчас все развеем, песню пободрее найдем наверняка при вашей же помощи, да? А как у вас дела с блюдами из яиц?
2: Ага, то есть ты решил тут соединить две темы.
1: Про яйца решил спросить.
3: Да хорошо.
1: Все нормально, ну все прекрасно. Ну что, все готовы? Даша, вы готовы?
2: Мы готовы.
1: Все, мы готовы. Диски уже протерты, пыль сдута. Выбирайте, пожалуйста, у нас от 1 до 50. Какой диск?
3: 30.
1: 30-й диск, так. Вот он есть. Так, в нем 12 треков. Какой?
3: Первый.
1: Итак, номер 1. Заряжено. Итак, слушаем вступление песни. А хватит?
2: Да.
1: А все. Ну что, есть у вас варианты?
3: Ну, конечно. Это наш земляк.
1: Наш земляк.
3: Александр Медведев.
1: Александр Медведев.
3: Он же Шура.
2: Да.
1: А песня?
3: Одинокая... Холодная луна.
1: Одинокая луна.
2: А как называется песня?
1: Холодная луна. Конечно, холодная луна. Проверяем. Абсолютно верно.
2: Мы поздравляем вас с победой. 31 октября пойдете в подземку на крутой концерт фестиваля. Называется концерт, который в 10 вечера, кстати, начинается. Хоррор-карнавал. Ну, понятно, почему. Потому что 31 октября это запрещено для детей, но вам два билета специально от нас.
1: Да еще один подарок. Музыкальный.
2: Шуру послушаем.
1: Ваш земляк споет. Наш земляк споет.
2: Наш земляк, давай.
0: Олдскулы свело на радио Юнитон. Атмосфера. Громкий смех и музыка, от которой мурашки.

0: Реклама. Мам, а что это за батончик?
1: Фруттилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
0: Он такой вкусный.
2: Фруттилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
3: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
4: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
7: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
8: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским Союзом.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Друзья, начинаем упражнение.
2: На бицепс?
1: Нет.
2: На трицепс?
1: Нет. Для ума.
3: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Атмосфера. Говорим о музыке и не только.
1: Музыкальное шоу «Атмосфера» на 107 FM продолжается в эту пятницу. Впереди выходные. Кто-то будет просто валяться, кто-то будет на кухне, например, готовить что-нибудь из яиц.
2: Есть такие люди, которые на неделю готовят что-то, чтобы потом просто разогревать.
1: Наверное, яйца на неделю ты так уж не наготовишь.
2: Не наготовишь, ну...
1: Хотя я помню времена, лето, знаете ли, Полюшка, я, дед, коровы, идем пасти коров, да, и бабушка всегда складывала в рюкзак яйца. Вареные, сало, хлебушек. Ой, как это было вкусно, как это было приятно.
2: Вот, кстати, яйца, мне кажется, это то самое блюдо, когда

0: когда очень быстро надо приготовить что-то, и ты готовишь именно яйца, да. Яичницу, омлет. И Мила написала то же самое.
1: А ну-ка. Про овощи?
0: Нет,
1: а
0: яйца, да.
1: Это всегда хороший, быстрый экспресс-выход из любых сложных ситуаций. Яйца жарить – это первое, чему обычно учатся дети.
0: Ты чему научился? Что приготовить на скорую руку можешь?
1: Я не знаю, что я могу на скорую. Бутерброд.
0: Да, слушай, мне кажется, что вот мамы наши, они умеют на скорую руку готовить праздничный стол.
1: Да, это вообще
0: очень
1: просто.
0: Быстро.
1: Когда не успеешь оглянуться, как это все это на столе уже организовалось.
0: Да, да, мне, чтобы что-то приготовить, нужно...
1: Вдохновение.
0: Растязание, да, какое-то время там себе установить.
1: Или специально обученный человек дома.
0: Кстати, да. Также Мила написала про те овощи. Мы говорили с тобой о том, что в магазинах уже готовые продаются.
1: А, да, да, да. Для селедки, например,
0: да. Картофель, вареный, чищенный, нарезанный.
1: Что?
0: Что эти овощи, фу, невкусные. Надо дома запекать для шубы и для любых салатов. Слушай, как запекать?
1: В смысле запекать?
0: А вы что, запекаете овощи для шубы?
1: Вы какую-то интересную шубу готовите. А не поехать ли нам к Миле на шубу?
0: Да.
2: Атмосфера. Улетное шоу. Улетное шоу. Атмосфера.
3: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прямо сейчас в Новосибирске 7 градусов тепла, и мне кажется, идет дождь.
2: Не знаю, не вижу, потому что темно, темно там за окном. А вы, друзья, расскажите, где, что, в каком районе города, потому что нам буквально через 25 минут уже выезжать домой, и хочется понимать, во что мы попадем.
1: Да, брать ли с собой зонтики.
2: Ну а пока давайте познакомим вас с погодой на завтра, субботу, 10 октября. И по данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе небольшой дождь, местами ожидается с мокрым снегом.
1: Ну это ничего, потому что далее еще и ветер.
2: Ветер западный, 3,8, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 5, плюс 7. Кто-то останется дома, а кто-то, возможно, будет как-нибудь оккультуриваться.
1: И вот как именно это сделать, мы вам расскажем далее.
0: Даша Макарова, Арсений Романов. Поехали! Поехали!

0: на радио Юнитон. Самое космическое шоу. Атмосфера.
1: Афиша.
2: И мы приготовили для вас космическое времяпрепровождение. Что сделать завтра, можно послезавтра, вообще как выходные провести и даже сегодня.
1: Итак, приготовились. Поехали.
2: Можно сегодня сходить уже, потому что открылась выставка с 9 октября. «Миры Булгакова» в Краеведческом музее. Выставка и собрание музея МХАТ. Что там будет?
1: Да, личные вещи Булгакова. Эскизы, декорации костюмов, театральные программы, документы и фотографии. И все это раскроет мир драматурга и историю отношений с МХАТ.
2: Да, сегодня все это стартовало. Красный проспект, 23. Для лиц старше 6 лет приходите, смотрите.
1: Да, любуйтесь. Кремний.
2: А это что такое?
1: На фестивале научного и индустриального кино показы научно-популярных и авторских фильмов.
2: Это фестиваль. Так называется.
1: В планетарии купольная программа об экзопланетах и фильм «Ева. Путешествие к далеким мирам».
2: Ключ-Камышинская плата 1/1. Это все для лиц старше 12 лет. Тоже смотрите.
1: Отправляйтесь.
2: А еще можно пойти что-нибудь прикупить. Многие любят на шопинг ходить. Так вот, Матрешка Маркет.
1: Матрешка, вот это вообще.
2: Да.
1: Ой, красота.
2: Маркет локальных брендов. На 3 дня гастрокорт станет пространством красивых находок. Это украшения, одежда, аксессуары, предметы для дома, подарки от новосибирских мастеров. Так что, девочки, точно там нам есть что прикупить.
1: Внимание, гастрокорт, да? То есть я надеюсь, что это не в какой-нибудь бургере там попадется.
2: На Мичурина 12.
1: В колечко.
2: Вы и поесть можете там и что-то купить. Это вообще для всех возрастов.
1: Приходите все и поесть, и полюбоваться, и чего-нибудь действительно прикупить. Ну а теперь, внимание, диско, вау, диско-показ «Руки вверх 2».
2: Ого.
1: То есть «Руки вверх 2» надо поднимать. Что ты постоянно одну поднимаешь? Две руки вверх.
2: Я как в школе. Тут две надо.
1: Что это такое?
2: Это диско-показ байопика «Руки вверх 2» в фойе торгового центра на Военной 5.
1: Диджей и хиты 90-х и нулевых на экране. История Сергея Жукова и группы, ставшей саундтреком целого поколения. Ну и, конечно, если вы не просто как Даша в шубе придете, а как-нибудь там по тематике оденетесь, то вас просто дополнительно поприветствуют.
2: Да, то есть, получается, что примерно из 90-х, да, нужно выбрать какой-то стиль.
1: Да, стиль. Будьте на стиле, приходите на диско-показ «Руки вверх 2». Это уже завтра, 10 октября.
2: 18:00, да, и для лиц старше 16 лет.
1: Но если не хочешь никуда идти, можно прямо сейчас окунуться в то самое диско прошлое и послушать группу «Руки вверх».
2: «Руки вверх», конечно.
1: Танцуйте.
2: Давай.
3: Атмосфера. Громкий смех и музыка, от которой мурашки.

0: радио Юнитон в мире погоды.
1: Ну что, иногда очень даже нужно наблюдать за нашей онлайн-трансляцией, потому что некоторые ведущие пытаются упасть.
2: Нет, пыталась не упасть, но получилось, что упал. Так, если кто
1: смотрел... Ох уж эти стулья! Кто эти стулья тут... нам в студию привез, а?
2: Вот видел, да, все. Итак, давай прямо сейчас расскажем о погоде, но не в Новосибирске, а поедем куда-то,
1: да,
2: туда, где тепло.
1: Да, совершим метеопутешествие. Почему-то мне в голове сегодня песенка про Ростов-на-Дону.
2: И вот захотел Арсений именно туда.
1: А посмотреть, что там с погодой. А там, друзья, настоящее бабье лето.
2: Там прямо что, сейчас плюс 24
1: градуса. 24! У них выходные теплые. 22-24. И вся неделя следующая, в принципе, тоже в районе 20.
2: До плюс 20 градусов. Это идеально, без осадков.
1: И ночью, смотри, стабильно. Все в районе 10.
2: Стабильно примерно 10 градусов.
1: У нас-то такого нет. У нас все прохладнее и прохладнее. Завтра днем плюс 5, плюс 7.
0: В мире погоды. За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
3: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
6: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП «Емец» Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14-1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: А теперь к новостям науки.
11: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
10: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС «Академинвест». Проектная декларация на nano.com.rf.
12: Привет! Как настроение?
13: Безумное!
12: Как аппетит?
13: Еще безумнее!
12: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
6: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
7: Марский продукт для людей с широкой душой.
8: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
9: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
10: Не спеши нарушать.
11: Спеши научиться управлять безопасно.
12: Друзья, начинаем упражнение.
13: На бицепс?
12: Нет.
13: На трицепс?
12: Нет. Для ума.
14: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Сегодня мы говорили о еде, и, слушай, так захотелось перекусить.
1: Даже от яиц мы бы сейчас точно не отказались.
0: Тем более от яиц. Мы сегодня, кстати, говорили, что чаще всего готовите из яиц, чаще едите. Омлеты, яйцеварёные, жареные, глазунья, шакшука и так далее.
1: Различные были варианты. Давай посмотрим, что побеждает в нашем голосовании. Например, в группе ВКонтакте лидирует вариант глазунья, а на второй позиции уже омлет.
0: В телеграм-канале глазунья, а на втором... На второй позиции омлет. Слушайте, вы сговорились. Это классно.
1: Ну, все по классике, на самом деле, получается. Это здорово, что, возможно, кому-то сегодня мы, что называется, закинули идею готовки, ну, не знаю, ужина, ну, хотя бы завтрак.
0: Ну, смотри, берешь вареное яйцо, отщелишь от кожуры, сверху фарш, и вот тебе котлета.
1: А слушай, я когда-то, даже, по-моему, жена делала один раз, вот, действительно, яйцо в... котлете.
0: Да, так да, делают. Это очень вариант. Вкусно, сытно. Мне кажется, такой обед студента.
1: Мне больше нравились грибы в котлете. Вот это интересно. А вот яйцо как-то было неожиданно.
0: Вкусно рассказываешь. Пойдем продолжишь это делать, а мы передаем эстафетную палочку уже Алексею Куприянцеву, получается.
1: Да, точно Куприянцеву. Команда стерео.
0: Нет, команда
1: будет
0: стерео.
1: У нас.
0: Сегодня же пятница, точно.
1: Забыла. Все, крепость уже не та, Дашенька.
0: Да. Даша и Арсений, вот они мы с вами.
1: Вот они, мы встретимся обязательно. Вам хороших выходных, согревайтесь, не болейте, самое главное, ну и ешьте яйца.
0: Следите за своим питанием, а мы будем следить за вашим музыкальным воспитанием. И далее музыку послушаем, вернемся через неделю.
1: Даша Макарова.
0: Арсений Романов.
1: Пока-пока.
2: Даша Макарова и Арсений Романов.

0: хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Пушкина. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-187-251.
1: Стереожизнь.
2: Стереостиль.
1: Стереозвезды и стереохиты.
2: Сейчас.
1: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: команда «Стерео».
1: Хочешь большой, но чистой любви?
2: Да кто же не хочет?
1: Тогда приходи, как стемнеет, начинала.
2: А че ж не прийти, приду. Только что вы приходите.
3: Она не одна придет, она с кузнецом придет.
1: А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что, я лошадь, что ли? Зачем нам кузнец?

0: Стерео на радио Юнитон.
1: Сардельки нежные, пикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Нужен английский? Level 11.
5: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
6: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
7: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
8: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
9: «Додо».
10: Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
11: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
12: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
0: На радио «Юнитон» команда «Стерео».

0: стерео на радио Юнитон.
1: Мы вас любим в глубине души. Где-то очень глубоко.
2: Очень глубоко, так глубоко, что я этого даже не замечаю.
1: Нет, это заметно, должно быть заметно.
2: Что вы несете, ей-богу?

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 5, плюс 7.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин, трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце. Застройщик ОАЭЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Звезда стерео на радио Юнитон.
1: Мать честная, председатель мискова нашего пришел. Теперь целый вечер с ним придется танцевать.

0: стерео. Лен дозревает, пусть готов.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
4: Это легенда, подождите,

0: какой-то.
1: Да-да.
2: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
3: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
4: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте с любовью к Сибири. 6+.
5: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
6: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
7: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
9: Стереожизнь.
10: Стереостиль.
9: Стереозвезды и стереохиты.
10: Сейчас.
9: Команда «Стерео» на радио.

0: Еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине.
1: Команда «Стерео».
2: В Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
3: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» Моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
5: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
2: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
1: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
3: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Подтянуть английский. Level 11. Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
2: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
3: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
4: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
7: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.
9: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 5, плюс 7.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: принято. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
2: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Звездам не страшно падать, страшно падать.

22.00 в Новосибирске. FM 107.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Белый

0: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
3: Что? Что это?
4: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой. Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Сибирского метеоагентства завтра в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 5, плюс 7.
1: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лопомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
2: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
5: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Юнитоли.
1: Реклама.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3, +5 градусов, днем +5, +7.

Новосибирске полночь. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 2 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Реклама. Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
1: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха +5, +7 градусов.

0: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай. Марский продукт для людей с широкой душой.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.